твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Тренды. С развитием технологий в сети стало появляться все больше мошенников, которые пытаются выведать наши конфиденциальные данные и получить с их помощью доступ к финансам. Стратегии их меняются, но основные модели поведения неизменны. И о признаках интереса мошенников к вашей персоне говорят красные флаги, о которых рассказали российские эксперты по информационной безопасности. Так мошенники всегда создают ощущение неотложности решения вопроса и нередко прибегают к угрозам о вашей ответственности перед законом. Главная их цель – выведать конфиденциальную информацию в ходе пароля от личного кабинета или цифр на банковской карте. Стоит осторожиться, если вам вдруг звонят те, кто раньше никогда не звонил, а еще не переходить по ссылкам, которые вам могут отправлять в процессе разговора. Не действуйте в спешке, если у вас возникают сомнения, самостоятельно перезвоните в банк или профильную организацию. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: продолжительности сна напрямую зависит состояние нашего здоровья. Однако, если раньше считалось, что негативные последствия для организма проявляются только при недосыпании, то недавние исследования ученых из американского Техаса показали, что вредно может быть и слишком долгий сон. Исследователи изучили сон почти 2000 добровольцев и выяснили, что мозг спящих по 9-10 часов в сутки работал хуже, чем у тех, кто спал по 7-8 часов. В частности, снижались показатели памяти, исполнительности и зрительных навыков, а также общего самочувствия. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Второе место.
2: Хьюгель, Moving to the Sun.
1: Первое место.
2: Tempo City, Self Aware.
0: На сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: выпадения волос. Столичные медики отмечают, что во всем виноваты сахар и химические добавки, которые запускают сразу несколько губительных процессов. Сахар разрушает белки, из которых состоят волосы, делая их ломкими и тонкими, а также сбивает гормональный фон, из-за чего волосы перестают расти. Отдельный вред приносит фосфорная кислота в газировке. Она мешает усваивать кальций и магний, которые нужны для здоровых луковиц. В итоге волосы редеют, растут хуже и выглядят безжизненно. Берите себе на заметку. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Праздник бывает разным, а на радио Hit FM он лайтовый. Каждый понедельник с утра и до самого вечера ведущие радио Hit FM разыгрывают много реальных денег. Лайтовый понедельник. Начинайте неделю легко. Только на радио Hit FM. Подробнее на hitfm.ru.
1: Реклама.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
0: Твой интеллект готов к путешествию? Слушай утреннее шоу «Будете Айлиш» на радио Hit FM и участвуй в игре IQ Battle. Проверь свои знания о путешествиях по России вместе с проектом «Знать, любить, гордиться» и выиграй приз. Подробности на hitfm.ru. Проект «Знать, любить, гордиться» — это тысячи участников со всей страны, увлекательные задания и уникальные поездки по России. Присоединяйся. При поддержке «Оно больше, чем путешествие». Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». 12+.
1: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Любовь между поколениями, но, как оказалось, она не совсем полезна, даже если вам кажется, что вы спите достаточно. По мнению российских сомнологов, качество сна при засыпании у экрана заметно снижается, потому что в это время свечение ухудшает выработку мелатонина, а нервная система перегружается. В долгосрочной перспективе такая стратегия может нанести вред здоровью, поэтому эксперты посоветовали тем, кто не может заснуть без внешнего шума, включать спокойную музыку без слов или звуки природы. При этом важно, чтобы у этих мелодий не было перепадов по громкости и кульминации, которые могут помешать здоровому сну. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: недели.
1: Третье место.
0: Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Второе место.
0: Хьюгель, Moving to the Sun.
1: Первое место.
0: Tempo City, Self Aware. Двигай хиты на сайте hitfm.ru и

0: 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу «Будите Айлиш» и аромат свежесваренного кофе.
1: О, да, наконец-то новая неделя наступила. Сегодня у нас понедельник, непростой, лайтовенький день, когда мы будем разыгрывать деньги, радовать вас, финансовое благополучие в ваш дом приносить, ну и вообще поднимать настроение.
0: Более того, делать мы это будем с утра и до самого вечера.
1: На кону 3000 рублей, все стандартно, все как обычно. Достанутся эти деньги тому, кто прямо сейчас по нашему сигналу отправит кодовое слово в личные сообщения в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074, +7 925 007 1074, и окажется 31-м по счету. Вот представляешь, сегодня последний день лета.
0: 31 августа.
1: А нету песни про 31 августа?
0: Там невозможно, понимаешь, если бы была песня про 31...
1: Вот и лето прошло.
0: Нет? Ну куда не это? То? Это так. А вот там плакать надо, понимаешь, там человек плачет, там даже спеть... Да какой хнык-хнык? Видишь, что на улице? Это даже небо плачет.
1: Я знаю, как поднять там настроение и не думать о том, что лето закончилось. Давай поговорим о животных. Сегодня отмечается День ветеринарного работника, человека, который помогает питомцам быть здоровыми.
0: Доктор Айболит.
1: Да, поэтому кодовое слово пусть будет доктор Айболит.
0: На старт, внимание, марш!
2: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.

0: лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИДВМ.
1: 7 часов 7 минут в Москве. Всем доброе утро.
2: Всем доброе утро. Продолжаем разыгрывать деньги с утра до самого вечера. И сейчас сделаем это снова.
1: Конечно. Прямо сейчас IQ Battle. Лайтовый понедельник в самом разгаре. Что надо было сделать? Надо было отправить пароль доктора Айболит нам в мессенджер Макс и оказаться, внимание, ну, страшная цифра, конечно, 31-м по счету. Представляете, 31-м по счету. Терешкова считала сейчас.
2: И досчитала. Вот.
1: Да. И оказаться 31-м по счету. И победителем этого раунда становится Анастасия, город Нижневартовск. Настя, привет.
3: Всем привет.
1: Настя, вот скажи, пожалуйста, есть ли у тебя домашние животные?
3: Да, у меня кот Мейкун.
1: Слушай, это, ну, ты же понимаешь,
2: это почти, да? Человек.
1: Да, это почти хозяин квартиры, потому что ты у него живешь теперь, ты же понимаешь.
3: Да, да, да, все так и есть.
1: Он тебе выделил место?
3: Да, чуть-чуть там на диване.
1: Да, кормит, я просто переживаю, очень кормит хоть?
3: Редко,
1: да. В основном сам трескает, да?
3: Да, прокормить очень сложно.
1: Еще бы.
2: Я не хотела, конечно, вас прерывать, но все-таки тут летят аисты с деньгами.
1: Где аист? Ура! Коту аистов не показывай, они нам еще нужны. 3000 рублей отправились тебе прямо сейчас на счет. Мы
2: это
1: тебя поздравляем.
2: Это вкусняшка такая для котика.
1: Какого это... вкусняшка? Нет, котика есть вкусняшки. Это для Насти вкусняшки летят.
2: Давай приветы.
3: Всем привет городу Нижневартовску, всему ХМАО. У нас очень дождливо и холодно, но с такими понедельниками пусть утро будет добрым.
1: Я тебе открою секрет, Настя, не только у вас дождливо и холодно, у нас туманно и прохладно. Вот. Ладно, мы тебя поздравляем, да, поздравляем, желаем лайтового понедельника тебе, всей стране лайтового понедельника. Совсем скоро разыграем очередные 3000 рублей, не пропустите эту возможность. Вот, ну а подробности ищите на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Hit FM. Реклама.
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. Пау Сбербанк 0+.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799.

0: Разрабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 12 минут в Москве, вы говорите физкульт, мы говорим «я в домике».
2: «Я в домике», выходите, это не больно, это хорошо. Сейчас у нас будет упражнение, которое называется «буря».
1: Буря,
2: да, да. Ну, на самом деле, это больше для привлечения внимания. Тут с этой стихией ничего не связано. Вот что нужно сделать. Ну, для начала присесть на коврик, желательно на колени. Присели, да. Стопы строго под ягодицами, в руках гантели. Это для того, чтобы еще и ручки работали. И начинаем легкие плавные движения вверх-вниз, вверх-вниз. Чуть пристанем. Вот там наверху можно даже задержаться на секундочку. Также, чтобы руки прям себя хорошо чувствовали и были красивыми, как у Майли Сайрус, мы рисуем воображаемый круг руками.
1: Да, воображаемые татуировки.
2: Нет, руками рисуем воображаемый круг. Ну, и ты не обращал внимания, а у Майли Сайруса очень красивые накачанные ручки. Все девчонки завидуют до сих пор.
1: Я всегда смотрю на руки только Майли Сайрус, между прочим.
2: А на ноги?
1: Вообще, кстати говоря, хочется отметить максимально серьезное, сосредоточенное лицо Дианы Терешковой в этом ролике. Такого лица мы не видели никогда, я вам хочу сказать.
2: Потому вот. что я думала о великом.
1: Нет, оно даже местами напуганное, потому что, видимо, ты думала, что это очень легко сделать упражнение, схватила. Я, судя по всему, не самые легкие гантели, и чтобы хруста не было, и мостика назад, ты решила, надо аккуратней. Вот.
2: Я просто серьезно отношусь к спорту.
1: Так мы видим, пожалуйста, пожалуйста. Вот обычное простое упражнение, вытянуться, вот ты превратила вот в опасное, в опасную затею. Вот, заходите в Messenger Max, в группу Hit FM, посмотрите, как делать это упражнение. Также есть еще группа Hit FM ВКонтакте, можно там посмотреть. Ну, а если вам нужна музыкальная часть, то заходите еще и на сайт hitfm.ru. Там у нас есть онлайн-радиостанция, она называется «Двигай Лопес», и туда мы собираем самые крутые треки, которые созданы для тренировок. Ну, как мы так считаем. Вот один из них, кстати, сыграет прямо сейчас.
2: Зарядка начинается.
0: Двигай Лопес на Хит FM.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах лайтовый понедельник плюс 17, пасмурное, днем в Москве синоптики обещают 22 градуса тепла, будет облачно, ну а вечером ожидается плюс 18 без осадков.
2: Реклама.
3: Мама, а тетрадки уже приехали?
4: Пока нет. Доставка задерживается.
3: А рюкзак?
4: Еще в пути.
3: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
5: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
6: В Гиперленте и ОК. Летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
7: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
6: Гипервыгода в каждой покупке.
7: Все подробности на lenta.com.
8: Бронируйте зимний отдых на курорте Роза Хутор. До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. О, Роза Хутор, Москва, муниципальный округ, Строгино, улица Маршал Крашлякова, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-29-52.
9: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
10: Панорама 360. Самая высокая смотровая площадка в Европе на 89 этаже представляет. Цена ниже, эмоций больше. Билеты от 1000 рублей. Все подробности на сайте pnr360.ru.
11: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе к прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: техподдержки. Оно больше, чем путешествие. Узнайте Россию лучше с проектом «Знать, любить, гордиться». Участвуйте в спецноминациях, выполняйте задания и выигрывайте путешествие. Больше на знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».
1: 7:25 в Москве. Лайтовый понедельник продолжается прямо сейчас. Объединим финансовое, азартное и полезное.
2: Шикарно. На этой неделе, друзья, Экибаттл отправляется в путешествие по России. На кону 4000 рублей. Хотите проверить свои знания о путешествиях по России? Прямо сейчас отправляйте в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. +7 925 007 1074. Кодовое слово. Волшебное слово IQ Battle.
1: Первым двум отправившим мы позвоним и в эфире выясним, кто из них лучше ориентируется в путешествиях по стране. Поехали.
2: Ну что, поехали.

0: 7.31 в Москве. Да, мы играем в IQ Battle. У нас на кону 4000 рублей. И сейчас узнаем имена счастливчиков.
1: Итак, в этом раунде схлестнуться

0: Валентина, город Невинномысск. Валя, привет.
1: Валя. Валя куда-то убежала.
0: Что поделать? 8-925-007-1074. Если кто-то сейчас готов сразиться, звоните. А мы пока пообщаемся с Дашей из Челябинска. Даша, привет.
1: Даша, привет.
2: Привет.
0: Даша, скажи, пожалуйста, часто ли ты путешествуешь по России?
2: Ну, раз в год стараемся.
0: А есть любимое место? Вот смотри, у меня, например, это направление юга к КМВ, Минеральные воды, туда вот, и Калининград. А у тебя?
2: Мы чаще тоже на юг путешествуем, но очень хочу в Дагестан. Но там еще не были.
0: Там, вау! Слушай, я тебе рекомендую в горы отправиться. Вот. Так, смотри, Даш, давай поступим следующим образом. Поскольку должно быть два игрока, но у нас Валентина сорвалась, поэтому мы сыграем следующим образом. Мы тебе зададим три вопроса. На каждый из вопросов есть три варианта ответа. Твоя задача хотя бы на два ответить правильно. И тогда 4000 рублей твои. По рукам?
2: Хорошо, да.
0: Вопросы, кстати, будут про Россию.
1: Ну что, начинаем игру.
0: Поехали. Первый вопрос. Куда ехать, если хочется увидеть Мальдивы, но навигатор упорно ведет в Тульскую область? Варианты ответов. В Кандуки, в Ясную Поляну или в Алексин?
1: Выбирай А, Б, В.
2: А.
0: В Кандуки. Это правильный ответ. Действительно, в Кандуки надо ехать.
1: Умница.
0: Так, вопрос номер два. Где деревья решили, что расти прямо слишком скучно? Варианты ответов. В танцующем лесу на Курской косе, в сочинском Дендрарии или в национальном парке Красноярские столбы?
1: Это сложно. Выбирай.
2: Да, ну, Б, наверное.
0: Смотри, я тебе скажу, в начале, когда мы с тобой говорили, была подсказка.
2: А еще раз тогда ответы какие?
0: Смотри, в сочинском Дендрарии, в национальном парке Красноярские столбы или в танцующем лесу на Куршской косе?
2: Ну, в сочинском.
1: Так-так-так.
2: Нет, да? Запутали?
0: Ну, хорошо. Правильный ответ, на самом деле, в танцующем лесу на Куршской косе, Калининград, Калининградская область.
1: А звучит-то как?
0: Да. Ну и третий вопрос. Давай, пособерись. Если сейчас отгадаешь, давай. 4000 рублей твои. В каком городе буква Ё добилась большего, чем многие люди, и получила собственный памятник? Варианты ответов. В Орле, в Ульяновске, в Ёж-Короле.
2: Я ее, кстати, где-то видела. Ну, по-моему, в Ульяновске.
1: Да!
0: Как ты догадалась? Поздравляем! 4000 рублей.
2: Спасибо.
0: Твои. Мы тебя поздравляем.
1: Поздравляем, умничка. Ну что же, игра состоялась, есть у нас победитель. Напоминаю, завтра в это же время на радио Хит FM продолжится игра IQ Battle. На кону будет снова 4000 рублей, и мы снова будем проверять ваши знания о путешествиях по России. Все подробности на сайте hitfm.ru.
3: При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Уже тысячи молодых людей отправились в путешествие благодаря проекту «Знать, любить, гордиться». Присоединяйтесь и вы. Реализуется в рамках программы «Молодежь и дети».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: В пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая. Пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: Пятерочка доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
6: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на

0: Havail H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Havail H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
2: А в Ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе 12+.
9: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
10: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: шоу Hit FM.
1: 7.46 в Москве. Всем доброе утро.
2: Дамы и господа, позвольте пригласить сюда, на эту сцену, CD-компакт-диски. Они снова становятся модными. Во всяком случае, в Великобритании молодежь неожиданно начала активно искать CD-плееры, и количество этих запросов в поиске по ним с июля выросло, внимание, нас почти на 100%. И дело не только вот в этих самих проигрывателях. Продажи компакт-дисков растут, даже быстрее винила сейчас, если что.
1: И в этот момент дядя Гена какой-нибудь сейчас идет на чердак и такой: «Ну, заживем,
2: сейчас
1: Алена!»
2: Сейчас как починю луч и заживем, да. Вот. А в чем прикол? Один из главных вот этих вот двигателей тренда — это кей-поп. Артисты все чаще делают физический альбом отдельным коллекционным объектом. То есть туда добавляют в буклет, ну, как раньше, картинки, фотографии, все то, чего в интернете ты не найдешь. Это никуда не сольют. Точнее, сольют, но не сразу. Вот. Всяческие автографы могут быть, постеры и так далее. Вот. Есть и другая причина. Молодые люди снова хотят сами выбирать, что слушать. Потому что у тебя, когда ты слушаешь на стримингах, тебе часто накидывают сверху еще музыку, похожую.
1: Да.
2: А тут вспомни, вот ты потратил, вот я про себя могу сказать. У меня была такая история, я однажды купил, мне понравилось на MTV, я посмотрел песни группы The Cure, Wrong Number какая-то была. Я пошел, купил диск в переходе. Вот, этой песни там не оказалось, а группа мне не зашла, и я вот все равно в CD слушал по кругу, пока мне не понравится. Вот, ну то есть, я изучил эту группу, мне стало интересно. Представляешь, ты за счет музыки, тогда же не было интернета, за счет музыки я изучил целый коллектив.
1: Я помню, я училась в школе и прям деньги собирала на каждый диск. Вот, родителей не просила, а вот именно прям собирала по чуть-чуть и покупала один диск, там, я не знаю, 2-3 недели. Помню, Шакира, Black
2: Самый заслушиваемый какой был?
1: Ну вот, Шакира, Black Eyed Peas, потом «Руки вверх», и самый еще любимый, этот, Рики Мартин у меня был.
2: Я, знаешь, Рики Мартин, я помню, знаешь, я любил «Продиджи», вот такие все группы более-менее около рок, вот, и в какой-то момент одноклассница мне дала диск «Бритни Спирс», и этот первый альбом ее, вот этот самый, где «Baby One More Time», я включил,
1: у меня тоже был.
2: Слушаю, и мне так понравилось, я все серьезно говорю, мне так понравилось, что вот даже Диана мне подарила виниловую пластинку с этим альбомом.
1: Что вы делаете, зумеры? Адамов тут ностальгию включил.

0: сериала «Трудно быть богом» осталось 3 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке. Утреннее шоу «Будите Айлиш»
1: на радио Хит ФМ.
2: Будите Айлиш. Будите Айлиш на радио Хит ФМ.
3: 8:01 в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ. Здесь Адамов и Терешкова и наш лайтовый понедельник.
4: День, когда мы разыгрываем деньги с утра до самого вечера, поднимаем настроение и вас обогащаем, у вас кошелечки не такие худенькие становятся, они наоборот полненькими, и все у вас налаживается.
3: Да, и хорошо, когда карманы пухнут от деньжат.
4: Да-да-да, а не от фантиков.

0: Итак, 3000 рублей снова здесь на кону. Достанутся эти деньги тому, кто по нашему сигналу отправит кодовое слово в личные сообщения в мессенджер Макс на номер +7 925 007 10 74. +7 925 007 10 74. Окажется 31-м по счету. Сегодня 31 августа. Последний день лета. Все-таки предлагаю кодовое слово связать именно с этим моментом.
1: Думаешь, с этим моментом? Да.
0: Да.
1: Хорошо, ну что, во-первых, я сегодня уже хвастался. Конец лета. Официально. Мы сейчас, я тебе все уши прожужжал и прожужжу дальше. Вышел альбом Тома Харди, рэп-альбом, вот, в конце лета. Вот, поэтому предлагаю сделать слово из трех букв паролем.
0: Том?
1: Том.
0: Я уже испугалась. Ну, давай, на старт, внимание.
1: Марш.
2: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИДПМ.
1: 8.08 в Москве. Всем доброе утро. Продолжаем разыгрывать деньги.
2: Да, прямо сейчас разыграем очередные 3000 рублей. Что надо было сделать? Надо было отправить пароль «Том» нам в мессенджер «Макс» на номер 8925-007-1074 и оказаться 31-м по счету. Я не могу привыкнуть к этому числу. 31.
1: Мне тоже оно не нравится. А «Том», потому что Том Харди выпустил альбом, и Адамов тут не может. Просто очень счастлив.
2: Да я в восторге! Я в восторге, понимаешь? Я ехал, слушал. Сейчас в голове прокручиваю. Угу. Очень красивый альбом. Так, ладно, хватит, не об этом речь. Том Харди, пароль был «Том». И победителем этого раунда становится Юля, город Коряжма. Это Архангельская область, если я не ошибаюсь. Юля, поправь меня, привет.
1: Привет, привет.
3: Да, здравствуйте, это Архангельская область.
2: Все правильно я сказал, значит.
1: Да. Юль, ты представляешь, ты первая из такого города нам звонишь.
2: Да, мы даже сейчас попытались Терешкову посмотреть достопримечательность, ну, чтобы, знаешь, так, типа, блеснуть эрудит, сказать, ну, что там, как там, собираетесь? А когда у вас только памятник Ломоносову, что ли? Я не пойму.
3: Ну, да, и котлочки собака.
2: Че?
3: И котлочки собака.
1: Кот.
2: Собака.
3: СБК. Трилогия «Бумажный комбинат».
2: А коты здесь при чем?
1: Ну ты, конечно, Юль, закрутила.
2: Котловский, вот, смотри. Ладно, Юль, прости нас, пожалуйста.
1: Да-да-да, но теперь будем знать.
2: Знаешь, это тот случай, когда все гиды сейчас Адамова и Терешкова звать не будем, они с ума нас сведут.
1: Это да.
2: Что вы сказали? Ладно.
1: Наши любимые звуки прямо сейчас будут для тебя.
2: Юль, лови. 3000 рублей отправились прямо сейчас. Ура! Тебе на счет. Мы тебя поздравляем. Вот, передавай приветы.
3: Передаю привет своим сыновьям. Желаю им хорошей учебы.
2: Прекрасно. Много их?
3: И всего самого хорошего.
2: Много сыновей?
3: Двое.
2: Просто так сказал своим сыновьям. Я сразу представил себе герцогиню, у которой их 15, она всем пожелала учебы.
1: А ты с какой целью интересуешься?
2: Просто интересно, любопытство. Спасибо тебе огромное, Юль. Отличного тебе дня желаем, лайтового понедельника. Ребят, продолжаем разыгрывать деньги совсем скоро. Разыграем очередные 3000 рублей. Подробности ищите на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио HitFM. Реклама.
4: В хоромах своих, аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита.

0: Настольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
3: Троих.
2: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
4: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: 8:15 в Москве. Это утреннее шоу «Дитя» лишь на радио Хит FM.
1: Итак, обсудим вредные привычки пищевые, которые пришли с нами во взрослую жизнь из детства. Итак, во-первых, для конфеты, для успокоения. Вот сколько раз я видел, когда ты нервничаешь, ты трескаешь сладко. Это вот оттуда.
0: Это я?
1: Пришло. Это ты. Это ты. Это ты.
0: Это ты не придумывай. Это вот. Протеиновые конфеты.
1: Это не... Ключевое, не надо здесь на первое место выделять протеины. Конфеты протеиновые, вот так должно звучать. Сладкое остается самым популярным способом справиться со стрессом в любой ситуации. Вот, поэтому вместо того, чтобы помочь ребенку разобраться в своих чувствах и научить его все осознавать и переживать, родители зачем-то дают конфеты либо телефон. Ну, телефон, ладно, не будем трогать, конфеты.
0: Вот да, не надо мне давать.
1: Где не, тебе вообще ни телефон, ни конфеты давать нельзя. Вот, дальше. Первое, второе, десерт. Весь этот план, конечно же. Дети основную часть времени проводили на улице и вели довольно подвижный образ жизни, если вспомнить, да, прошлое. Вот. А потом, и поэтому их рацион тоже был богат блюдами. Соответственно, ты что там, помнишь вот это, ты мог позавтракать сразу борщом и картошкой пюре с котлет,
0: да,
1: чтобы потом тебя не загнали домой обедать.
0: Да,
1: вот.
0: Да.
1: Сегодня же эта концепция ведет только к употреблению большого объема еды, и ты только полнеешь. Вот и все, эта привычка и осталась.
0: У меня такие же завтраки.

0: Так я уверен, что ты до сих пор так делаешь. Я даже не сомневаюсь, что ты детям говоришь, типа, когда вы куда-то едете, сходи в туалет. Потом негде будет.
1: Нет, я так не говорю.
0: Дальше. Десерт как награда или ограничение сладкого в наказание. То есть вот это ты... сколько раз я слышал от Терешкова, я говорю, хочется торт. Он такой, я на диете. Наказание, пожалуйста. Или наоборот, я говорю, я сейчас съел бы Наполеон. Он такой, я на диете.
1: Да, я тортики не ем, я на самом деле их правда не люблю.
0: Да ты любишь тортики.
1: Да нет, для меня они слишком сладкие. Очень приторно сладкие, поэтому
0: ты сейчас съела маленькую конфету, которую, когда я, если откушу, я захочу литр чая. Как слишком? Что с тобой происходит?
1: Такие у нас с тобой разные вкусы.
0: Такие у нас разные обувь, чтобы перебываться, да?
1: Да-да-да.
0: Вот, ну и последнее, хлеб. Это всему голова считается. Вот люди советской закалки не воспринимают прием пищи без хлебобулочных изделий. Это правда. На самом деле, я даже помню, что, представляешь, я застал, когда появились йогурты первые. Вот, и я даже мама покупала йогурт и говорил, ешь с хлебом. И я ел с хлебом.
1: Серьезно?
0: Честное слово, да.
1: И я с хлебом только суп ем.
0: Арбуз у меня папа ест до сих пор с хлебом.
1: Интересно.
0: Я не знаю, в какой-то момент просто человек сидит, ест бутерброд с арбузом, понимаешь? Я говорю, еще колбасу сверху положи, будет вообще шик. Ну, в общем, это правда. В общем, это на самом деле хит-гайд был больше такой ретро. Мы вспомнили детство, вспомнили нынешние свои привычки. Ведите себя хорошо, живите эту жизнь на полную катушку. We'll be right back.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах Лайтово понедельник плюс 16, пасмурное. Днем в Москве синоптики обещают 22 градуса тепла, будет облачно, без осадков. Вечером комфортная погода и где-то плюс 18.
2: Реклама. В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
3: ООО «Интернет-решение», 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6.

0: Бугрин 127-39-44-741. 16+.
1: Мама, тетрадки уже приехали?
2: Пока нет. Доставка задерживается.
1: А рюкзак?
2: Еще в пути.
1: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
3: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
4: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны, развлечения для детей и атмосфера загородного.

0: разыгрываем деньги с утра и до самого вечера.
1: 3000 рублей здесь у нас с Адамовым. Смотрим на них и плачем, потому что придется вам отдать. Достанутся эти деньги тому, кто по нашему сигналу отправит кодовое слово в личные сообщения в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074, +7 925 007 1074, и окажется 31-м по счету. Сегодня 31 августа. Парапрам-пам. Мы любим дни рождения, и вот посмотрели вот одним глазком, у кого сегодня день рождения, и были в шоке.
0: Ричард Гир отмечает его сегодня.
1: Вы представляете, мужчина, которого я всегда помню седым.
0: Ну, вот, кстати, я
1: вот
0: тоже.
1: Вот сколько себя помню, вот столько Ричард Гир седой.
0: Нет, мужчина, которого я помню седым, и в «Хатике» только. Нет, ну я понимаю, что он снялся в огромном количестве фильмов, все они просто сумасшедшие, но почему-то у меня в голове отложился образ его героя в «Хатике».
1: Ну давай мы вспомним другой фильм, и предлагаю название этого фильма сделать паролем. Он нереальный просто мужчина, мужчина мечты в фильмах «Красотка». Угу. Поэтому
0: красотка.
1: Пароль красотка.
0: Красотка пароль. На старт, внимание, марш.
2: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИТФМ.
1: 8 часов 27 минут в Москве. Всем доброе утро. Лайтовый понедельник в самом разгаре. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио ХИТ-ФМ.

0: лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ФМ.
1: 8:34 в Москве. Время летит незаметно, когда ты при деньгах.
2: Когда ты их тратишь.
1: Шикарно.
2: Продолжаем лайтовый понедельник. Напоминаю, с утра и до самого вечера разыгрываем денежки. Прямо сейчас очередные 3000 рублей улетят кому-то из вас. Что надо было сделать? Надо было отправить пароль «Красотка» на мессенджер Макс и оказаться 31-м по счету, потому что 31 августа на календаре. И победителем этого раунда становится Юрий, город Оренбург. Юра, привет.
3: Здравствуйте.
2: Так, Юрик, скажи, пожалуйста, во-первых, давай для начала, чтобы все точки над «и» расставить, ты женат?
3: Да.
2: Да, как часто ты говоришь своей жене, что она красотка?
3: Ну, бывает, говорю.
2: Явно не рядом она сейчас, раз ты говоришь, бывает, говорю. Была бы рядом, сказал, каждую минуту говорю.
1: Ну, конечно, и она такая в отдаленном голосе так говорит. Ага, конечно. Там последний раз два месяца назад говорил.
2: Вот это да. И тряпкой швырнула в него.
1: Да.
2: Вот. Так, Юрик, ты где находишься, скажи, пожалуйста.
3: На работе.
2: Да, серьезно? А кем работаешь? Ну, если не секрет, конечно.
3: Таксую.
2: Таксуешь, слушай, прекрасно. Открываю окна. Я знаю, вы не любите открывать окна. Вот, открывай окна. Вот, мы закинули тебе денег. Вот, значит, смотри, довезешь туда, потом туда за эти деньги. Ладно, шучу.
1: Можешь полчаса ничего не делать и никуда не ехать.
2: Согласен абсолютно. Мы тебя поздравляем. Передавай привет, Юр.
3: Спасибо. Передай привет всем, кто узнал. Вам большой привет.
2: Спасибо большое.
3: Спасибо за подарок. Давно вам писал, не мог выиграть, вот как наконец-то попал.
2: Ты знаешь, Юра, я тебе скажу честно, мне вообще очень нравится тот факт, что в такси нас слушают очень много. Поэтому всем таксистам желаем лайтового понедельника, вот, чтобы у вас сегодня ни гвоздя, ни жезла, и только самые лучшие клиенты были. Вот, и заработайте побольше. Ну а мы продолжаем лайтовый понедельник. Напоминаю, с утра и до самого вечера в эфире радио HitFM будут разыгрываться эти самые деньги. Подробности ищите на сайте hitfm.ru.
0: Понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио HitFM.

0: Реклама.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
4: Красота-то какая, лепота.
5: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
11: Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
12: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
13: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
14: Эргоферон.
15: Мы всей семьей им лечимся.
13: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
16: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
19: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
20: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
21: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков – 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
22: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: шоу Hit FM.
1: 8.44 в Москве. Всем доброе утро.
2: У путешественников новый тренд – книги. Казалось бы, люди уезжают в отпуск, чтобы просто читать книги. Это новый вид отдыха, где главная цель – не видеть всякие достопримечательности, нам это не надо, а наконец-то дочитать то, что годами хранится в закладках, что прочитать.
1: Серьезно? Ничего себе.
2: Вот. Ну, это, ну, как бы, ну, а что?
1: Это
2: почему
1: похвально?
2: Нет? Это не про то, чтобы валяться на кровати и читать. Кто-то едет, допустим, там, по маршрутам любимых романов. Кто-то выбирает, ну, не знаю, как это называется, модно сейчас называть, ретриты с библиотеками и книжными клубами. Почему нет?
1: Ну, это интересно. А если почитать книжку вдвоем? Вдвоем.
2: Ой, Нина, я не дочитала страницу, это не работает. Пробовали.
1: А если по ролям?
2: Что значит по ролям?
1: По ролям почитать.
2: Вот это ты, моя непрочитанная книга.
1: Нет.
2: Я должна всегда быть загадкой. Ты что, кроссворд?
1: Это что за произведение такое? Да. Очень страдаю.
2: Что за галиматья?
1: Да.
2: В общем, отели тоже подхватили это настроение. Сейчас создают библиотеки, приглашают авторов, резидентов всяческих книжных клубов. Я вот уже вижу вот это. Можно мне, пожалуйста, роллы в номер и книжечку?
1: Нет, а я видела уже перед глазами очереди библиотеки. И я хочу почитать эту книжку. Вы здесь сколько стоите? 5 минут? Я уже 2 часа.
2: Вообще, кстати, в библиотеке классно ходить. Вот сейчас, извините, что такое сравнение. Просто в тишине посидеть.
1: Но есть какой-то вайб, атмосфера своя.
2: Вот я захожу в книжные магазины, мне сразу прям все, у меня прям мурашки, потому что я обожаю книжные магазины. Я ничего там не покупаю, но я хожу, что-то смотрю,
1: изучаю. Это тот самый человек, который читает в книжном магазине.
2: Да-да-да.
1: Молодой человек, мы закрываем. У меня последняя страница.
2: Подождите еще. Еще вторая часть. Для меня же эти кресла поставили, там, чтобы я сидел. Вот. В общем, классная затея. Да, хотелось бы, чтобы она, конечно, ушла в тренд, прям в такой всемирный. Вот. Мне кажется, будет интересно.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке. Хит FM.

0: 9 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит FM.
1: Здравствуйте. Продолжаем нашу весь серию. И сейчас мы будем с вами обсуждать кое-какую тему. Она, я уверена, вам всем зайдет, понравится. И 100% вы будете в ней целиком и полностью. Сегодня будем обсуждать ваши личные приметы.
0: О, сейчас мы откроем ящик Пандоры. Вот смотрите, первая личная примета. А если мне кто-нибудь перед эфиром желает хорошего эфира, о, все пойдет по бороде.
1: Поэтому я вообще молча захожу в эфир.
0: Я жалею, что я сейчас сказал. Сейчас слушатели ведь на зло будут каждое утро. Адам, хорошего эфира. Не надо так делать.
1: Не надо, а то мне ж потом страдать.
0: Так поэтому все плохо и идет.
1: Я рассказывала тебе много раз. Вот мне, например, если куда-то зовут, и мне вот не хочется, но прям внутренне, ну, вообще прям не хочу. А я в итоге иду, потому что я человек ответственный. И невероятным мероприятие оказывается. А когда вот прям, знаешь, жду, не сплю ночами, все там хочу, собираюсь, в итоге оказывается...
0: То есть когда приходишь, а когда не приходишь, класс. Правильно?
1: Нет, я прихожу все время, но внутри я слушаю себя внутри, хочется мне или не хочется. Если не хочется, значит, будет круто.
0: А если не приходишь? Вообще феерично.
1: Да, и это редко бывает.
0: Ладно, теперь давайте вы рассказывайте. Сегодня обсуждаем ваши личные приметы. Свои сообщения отправляйте в мессенджер Макс, можно в личку по номеру 89250071074, либо в группе Хит FM в Максе. Ждем.

0: Hit FM.
1: 9:07 в Москве, у нас уже обозначена тема часа, мы разговариваем с вами про приметы ваши личные, рассказывайте, делитесь.
2: Вот Елена написала: сел поесть, коту срочно понадобилось сходить на горшок.
1: Это да, это у всех. Мне кажется, они специально это делают.
2: Ну, бегай. Когда курьер приходит, я говорю: здравствуйте, а когда уходит, говорю: хорошего дня. Ну, какая-то такая история.

0: Ты написал, есть такая болезнь медвежья. Ее называется, когда собираешься в дорогу, он начинает крутить живот, поэтому нужно обязательно присесть. У многих, я заметила, есть такая тема.
1: Да, и я знаю человека, который вот мы иногда там от офиса идем, и вот доходим до определенной точки, и у человека скручивает живот прям сильно.
0: Именно около этой
1: точки. Вот на этой точке.
0: Это прям. Ты, наверное,
1: нет.
0: Да?
1: Не-не-не, это не я.
0: Да вот, ведь друг рассказывал.
1: Это психосоматика. Нет, я прям реально рассказываю. Вот. Не буду говорить имя человека, человек слушает.
0: Вот. Дима написал, утром, если нарушил алгоритм действий, подъем в 4:30, что-то пойдет не так, но может быть не только плохо, но и очень хорошо.
1: Вот у меня, знаешь, это такая история еще бывает тоже как примета. Если я ложусь поздно, я проснусь ровно, вот там в 5 утра, например, на эфир. Если же я ложусь рано, там в 9, в 10, то 100% я просплю все на свете. Я буду подскакивать, бегом бежать на эфир, вот так вот. Это вот классика.
0: Да, потому что ты в спячку попадаешь.
1: Ну, наверное, в такую хорошую, качественную.
0: Прям. А у тебя качественный глубокий сон.
1: Да-да-да, вот я могу себе это позволить.
0: Ой, счастливый человек.
1: 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Пишите туда, либо пишите в группу Hit FM в Максе. Там мы тоже все читаем. Обсуждаем сегодня ваши личные приметы. За самую прикольную тему, за самую прикольную примету. У нас есть подарок.
2: Реклама. Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
3: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
4: ОСАГО в Альфа-страховании.
5: Вот настоящий порядок.
6: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
2: Красота-то какая, лепота.
7: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
8: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
9: «Москвич» представляет линейку М. Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
10: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «БТ-Мяфектор».

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте Альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Айлиш на радио Хит ФМ.
1: 9:14 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем ваши личные приметы. Ну, то есть, наверняка есть какая-то такая история, которая как примета у вас работает. Вот. Свои сообщения отправляйте в мессенджер Макс. Мы читаем и в группе, и в личке. Так что действуйте.
2: Если мяч круглый, может быть гол. Вот такое сообщение.
1: Артур пишет. Если утром...
2: Не факт, кстати.
1: Если утром первым делом найдется второй носок, день будет удачным. Вторая примета у него. Споткнулся на ровном месте, значит, кто-то вспоминает с любовью. Вот так считает. А вот рассыпанная соль у него не к ссоре, а к веселому ужину с друзьями.
2: Угу. Вот. А, кстати, насчет приборов, которые падают, ты веришь?
1: Я, ну, нет, но постучу, конечно, и тогда.
2: Когда особенно вилка, да, падает? Нет,
1: ну,
2: или
1: когда
2: ложка?
1: Когда, вот, а я, разница какая?
2: Ну, если нож, то мужчина. Ну. А если вилка или ложка, то женщина.
1: Ну, когда ты... Знаешь, иногда есть люди, которые готовы...
2: Роняют целый сервиз.
1: Все приборы готовы на пол швырнуть, лишь бы кто-то пришел. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Хит ФМ. Пишите туда тоже. Мы сегодня обсуждаем ваши личные приметы. Две приметы, которые вы вот придумали, и они прям для вас работают. Вот. А за самую крутую примету у нас предусмотрен подарок. Так что в конце часа кто-то из вас его заберет.

0: Погода на Хит FM.
1: Плюс 16 сейчас на термометрах, об этом сообщает Яндекс.Погода. Днем нам обещают потепление, внимание, до плюс 21, ну а вечером плюс 19, плюс 18. В течение дня солнышко не обещают, но и дождей тоже не предвидится.
2: Реклама.
3: Мама, а тетрадки уже приехали?
4: Пока нет. Доставка задерживается.
3: А рюкзак?
4: Еще в пути.
3: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
5: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
6: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
7: В Гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
8: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
7: Гипервыгода в каждой покупке.
8: Все подробности на lenta.com.
9: Бронируйте зимний отдых на курорте Роза Хутор. До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. О, Роза Хутор, Москва, муниципальный округ Строгино, улица Маршал Крышлякова, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-29-52.
6: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: радио Хит ФМ.
1: 9 часов 24 минуты в Москве. Мы сегодня обсуждаем ваши личные персональные приметы, которые вы придумали, и они работают для вас.
2: Ну, Наташа тоже рассказала такую известную примету. Если муж помыл машину, обязательно будет дождь, называй его шаманом.
1: Это да.
2: А это у всех так работает.
1: Алина пишет, моя личная примета. Если за окном поют птицы, а в чашке плавают чаинки, жди хороших новостей. Ну, то есть, либо то, либо то. Еще я верю, что встретить рыжего кота на пути к творческому вдохновению.
2: Алия написала, моя проверенная примета, если я выхожу из дома, и первый на встречу попадается мужчина, день удался, если женщина, день так себе. И еще всегда покупаю апельсины у мужчин. У них они сладкие, у женщин кислые. И это действительно работает.
1: Интересно. Карина пишет, перед важным звонком обязательно переставляю кружку на столе. Если в это время зазвенела ложка, разговор будет удачным. Угу. Это же как вы трясете ее, чтобы удачно было.
2: Любопытно.
1: Виталий пишет, когда под ноги попадается монетка, я всегда поднимаю это к неожиданной радости. Так вот. Артем пишет, я сценарист. Так вот, если чайник закипает ровно в тот момент, когда я сажусь писать, текст будет легким.
2: Класс.
1: Интересно, а если вы его не поставили, чайник, что тогда вы будете делать? А если он электрический?
2: А все.
1: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Пишите туда. Также в Максе есть группа Хит ФМ. Мы там тоже читаем ваши сообщения. Сегодня обсуждаем ваши личные персональные приметы.

0: радио Хит FM.
1: 9:31 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем ваши личные приметы.
2: Которые работают, а может быть не работают.
1: Главное, что они личные ваши.
2: Да, Дмитрий написал. Когда служил, еще была плохая примета фоткаться перед выездом или вылетом.
1: Ой, кстати, я от многих слышал такую историю. У меня, знаешь, по поводу вылетов есть тоже примета. Я каждый раз, когда захожу в самолет, то есть вот все вот шаг делаю с там рукава в самолет, либо там с трапа, я всегда стучу по фюзеляжу три раза.
2: Вот. А я однажды
1: Извини, перебью. Вот один раз, вот я летал в Ставропольский край, я не постучал, и вокруг меня, я клянусь, спереди, сбоку, слева, справа сидели дети.
2: Конечно, все
1: клянусь.
2: Только поэтому.
1: Ну вот не сработало, видишь, примета.
2: Я застряла в лифте, я помню, однажды перед вылетом и думала, что, наверное, это плохая примета.
1: Так, а к чему она? К тому, что не улетишь?
2: Да, что-то произойдет, но все прошло хорошо.
1: Ну, почему нет, тоже классно. Так, вот что пишет Кристина.

0: моя личная магия. Если я успеваю на зеленый свет, на автомобиле, когда едет, весь день будет зеленым, то бишь удачным.
1: А если попадаешь на красный, то все красные будут.
0: Ну, все будет день такой, значит. Да. Дима пишет, случайно наступить в лужу, это к крупной прибыли.
1: О.
0: Мне очень нравится, кстати, мужчины вот только такие присылают приветы. Типа там, знаешь, из серии чихнул в ненужном месте, это к деньгам. Вот это в лужу наступил, к прибыли. Мы так верим.
1: Выпала ресница.
0: Да-да-да.
1: Девушка познакомится.
0: Во-во-во. 8-9-2-5-0-0-7-10-7-4. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Пишите туда. Можно еще написать в группу Hit FM в Максе. Там тоже мы все читаем. Обсуждаем сегодня ваши личные приметы, которые вы придумали. Ну, может быть, они работают, может быть, нет. Но они есть. За самую классную примету у нас предусмотрен подарок. И уже совсем скоро кто-то из вас его заберет.

0: Реклама.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
9: «Пятерочка» доставляет.
10: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
11: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
12: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «СНФС». УГРН 1-227-700-98-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
14: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
15: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
16: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
17: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
18: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
19: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ. 9:45 в Москве. Всем доброе утро. Продолжаем обсуждать тему часа. Мы сегодня решили поговорить о приметах. Приметы, которые вы придумали, они, по-вашему, работают.
1: Светик отправил сообщение. Приметы: не пить чай с ложкой, в чашке жениха не будет. Спрашиваю однажды подругу: а почему у тебя нет парня? Она отвечает, вздыхая: потому что чай с ложкой пью.
0: А вот это вот, серьезно, не сиди на краю. Жениха не будет или невесты.
1: Ну да, да, да.
0: А крошки не сметай рукой. Алена пишет: я верю, если в лифте поеду спиной к дверям, мой заказ в доставке придет на 7 минут раньше. Проверяла несколько раз, совпало с точностью до секунды.
1: Любопытно. Танюшка написала: вот муж очень верит в светофор. Если он едет по делам, горит красный, то ничего не решит. Если зеленый, то все отлично.
0: Вот у многих, кстати, по светофору есть реальная история.
1: А монетка сколько раз подбрасывалась вверх?
0: Ни разу.
1: У меня много раз.
0: Кристина пишет: перед важным экзаменом я завязываю шнурки особым узлом. Если узел развяжется до начала, увы, экзамен не сдам.
1: Ого!
0: Вот такая вот примета.
1: Интересно, что за узел такой?
0: Да, вот не показывает никому. Так, ну что, мы обещали за самую прикольную примету подарок. Давай подумаем, кому мы можем отдать.
1: Ну, с узлом, по-моему,
0: с узлом прикольно, на самом деле. Мне кажется, это работает. Вообще узел — магическая история. Знаешь, есть же примета тоже такая, когда тебе в доставке приносят пакет, узел никогда не развязывайте. Я слышал, я такое не делал, но слышал, что типа лучше срежьте его, потому что типа плохие мысли, которые чувак
1: заявит,
0: все, ты себе забираешь. Да.
1: Как зовут девушку, которая написала?
0: Про узел на обуви. Кристина.
1: Кристина, мы тебя поздравляем!
0: Кристиночка, мы тебя поздравляем. Дарим тебе нашу настольную игру «Спойлер. Все звезды». Там, чтобы выиграть, приметы не нужны. Надо просто играть с хорошим настроением.
1: И в хорошей компании.
0: Да, ребят, ну что, лайтовый понедельник продолжается. Напоминаю, с утра до самого вечера в эфире радио Хит ФМ разыгрываются деньги. Совсем скоро уже разыграет их Наташа Стаханова. Она появится здесь. Ну, а мы прощаемся до завтра. Здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит ФМ. Всем пока.
1: Всех любим и обнимаем. Пока-пока.

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке «Оно» больше, чем путешествие. Проект «Знать, любить, гордиться» приглашает молодежь и семьи поучаствовать в спецноминациях. Открывайте места, создавайте истории, делитесь открытиями. Регистрация на знать-любить-гордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Новые задания, интересные темы и отдельные призы в проекте «Знать, любить, гордиться». Стартовали спецноминации от партнеров. Регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

0: Hit FM.
1: Прикольную вы сегодня тему с нашими утренниками, конечно, обсуждали про ваши любимые приметы, друзья. Но я сразу вспомнила «Мастера и Маргариту». Помните, у Булгакова было «Каждый получает то, во что он верит». Давайте поэтому верить во что-нибудь прям классное, хорошее и прикольное. Ну, например, то, что у нас сегодня сами все получится. Ну, потому что вы слушаете Hit FM, друзья. Стаханова, на ближайшие 4 часа буду рядом с вами. Как обычно, много-много будем играть. Везде хит обязательно будем ловить, но попозже. Ну, а прямо сейчас... Вот прям, знаете, песня с ароматом эспрессо. Сабрина Карпентер на радио Hit FM. Сабрина.

Новиночка от группы «Градусы». На ресницах, кстати, называется этот трек. Очень-очень прикольный такой. Друзья, хочу вам напомнить, что у нас же есть онлайн-радиостанция «Русский движ». Найти ее можно на сайте hitfm.ru, либо в нашем мобильном приложении «Радио Хит ФМ». Там очень много русских танцевальных хитов для тех, кто в ритме.

0: погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве 17 градусов тепла. Ближе к обеду обещают плюс 22. Сейчас слабо дует ветер с запада со скоростью 1 метр в секунду. Давление у нас в норме, влажность 80%. И вроде как без осадков пока обещают.
2: Реклама.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
9: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: В Московском музее современного искусства проходит выставка «Молчание звезды». Проект повествует о том, как человек сосуществует с окружающим миром и какое место занимает в нем. Здесь можно увидеть живопись, графику, скульптуру и инсталляции. В экспозиции около 70 работ 24 художников, от известных представителей современного искусства до молодых авторов. Выставка продлится до 1 ноября для лиц старше 6 лет.
1: Номер 2.
0: Тем временем музей «Гараж» приглашает на выставку «Пространство печати». В экспозиции более 200 зинов российских авторов из библиотеки музея «Гараж». Это независимые малотиражные издания о повседневности, личном опыте и современном искусстве, которые художники создают и распространяют самостоятельно. Выставку разделили на несколько тематических зон, оформленных как элементы городской среды – улицы, дворы, мосты и переулки. А еще там очень много малотиражных изданий, связанных с детством. Для лиц старше 16 лет.
1: Номер 1.
0: В кинотеатре можно посмотреть новую экранизацию одноименной повести Владимира Железникова «Чучело», действие в котором происходит в наше время. Главная героиня Аня – старшеклассница из обеспеченной семьи, которая переходит из элитной школы в обычную. Влюбившись в местного красавчика Мишу, она берет на себя его вину и становится жертвой травли. Теперь одноклассники разносят слухи и издеваются над ней в социальных сетях. Создатели решили радикально переосмыслить оригинал, и фильм стал чуть ли не мюзиклом с элементами скрин-лайфа. В главных ролях Мария Симонова, Кирилл Кяро, Кристина Асмус и Максим Карушев. Для лиц старше 16 лет. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное

0: Акценты Миша Миллер на радио Хит FM. Кали, please don't leave. Кали, пожалуйста, не уходи. Кстати, знаете, что в Западной Австралии Кали — это бумеранг. Поэтому Кали, ну, она вернется в любом случае. Друзья, Наташа Стаханова с вами по-прежнему. Статус хитовый уже прям совсем скоро, в следующем часе, через... скоро. У нас очередной розыгрыш лайтовых денежек. Не пропустите, но потому что лайтовый понедельник. С утра до позднего вечера мы здесь вам щедро раздаем денежки. Ну, а я буду держать за вас кулачки.
1: У тебя все под контролем. Твой статус хитовый на радио Хит FM.

0: радио Хит FM.
1: Друзья, ну прям совсем-совсем скоро у нас очередной розыгрыш лайтовых денежек, так что далеко не уходите. А что еще будет интересно в этом часе? Ира Баусина забежит в студию, расскажет, как не стать жертвой мошенников. Зиверт нам споет про газ. Ну, а прямо сейчас Бенсон Бун на радио Хит FM. Кстати, знаете, что он когда-то разогревал Тейлор Свифт? Ой, ну, в смысле, ее концерт.

0: радио Хит ФМ.
1: Ну что, друзья, готовы? На кону 3000 рублей. Их получит тот из вас, кто прямо сейчас по моему сигналу отправит кодовое слово в мессенджер Макс Радио Хит ФМ на номер +7 925 007 1074 и окажется 31-м по счету, ну потому что сегодня 31 августа. Друзья, только, пожалуйста, будьте на связи хотя бы парочку минуточек, потому что, ну, после того, как слово отправите, потому что мне нужно связаться с победителем и в прямом эфире отсыпать лайтовую денежку, иначе у меня не получится. И слово отправляем только после того, как я скажу на старт, внимание, марш. Все понятненько? Ну тогда кодовое слово в этом раунде. Студент. На старт, внимание, марш.
0: Лайтовые деньги.
2: В лайтовый понедельник.
0: На радио Хит ФМ.
3: Реклама. Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы Хит ФМ 8 499 579 7799.

0: радио Хит ФМ.
1: Итак, друзья, лайтовый понедельник на радио Хит ФМ, в течение которого с утра до вечера мы щедро раздаем вам деньги. Розыгрыш очередных 3000 объявила я буквально недавно, и чтобы их получить, нужно было просто отправить кодовое слово «студент» к нам в мессенджер Макс и оказаться 31-м по счету, потому что сегодня у нас 31 августа. А почему студент?

0: студент, ну, потому что сегодня день посвящения в студенты, между прочим, да, завтра же 1 сентября. И у нас есть победитель, это Екатерина, город Тверь. Екатерина, привет-привет.
1: Алло. А, доброе утро, вот здравствуйте, ИСФМ.
0: Неожиданно, да, как раз и получилось.
1: Слушайте, вы не поверите, я вообще чисто случайно думаю, дайте отправлю.
0: И все.
1: Отправила.
0: А вот это всегда работает, когда, знаешь, отдай-ка отправлю. И вот так вот, знаешь, не заморачиваешься, не ждешь, не загоняешься, просто отправляешь и выигрываешь. Это работает не только здесь, это вообще по жизни такой закон. Поэтому давай, подставляй ладошки, отсыпай тебе лайтовую денежку.
1: Ура!
0: Спасибо тебе.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо
1: прям
0: тебе.
1: Прям неожиданно, правда. Я даже, если честно, не верила. Ну, казалось иногда, да, развод какой-то.
0: Нет, все по-честному. Ладно, не отключайся,
1: вообще,
0: ладно.
1: Вообще клево. Спасибо.
0: Да. Спасибо тебе, не отключайся, пообщаемся за эфиром еще. Друзья, вот так легко можно взять и выиграть лайтовые денежки. Сегодня будет много-много розыгрышей. Целый день разыгрываем лайтовые деньги. Ну, потому что лайтовый понедельник на радио Хит-ФМ.
2: Лайтовые деньги
3: в лайтовый понедельник
2: на радио Хит-ФМ. Стопудовый хит на радио Хит-ФМ. Год 2007. One Republic и Timbaland.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве около 19 градусов тепла. Западный ветер нежно дует со скоростью 2 метра в секунду. Влажность у нас в норме, давление тоже в норме, 749 миллиметров. И вроде как без осадков сегодня.
2: Реклама.
3: Мама, тетрадки уже приехали?
4: Пока нет. Доставка задерживается.
3: А рюкзак?
4: Еще в пути.
3: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
5: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
6: Бронируйте зимний отдых на курорте «Роза Хутор». До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. О, «Роза Хутор», Москва, муниципальный округ, Строгино, улица Маршал Крашлякова, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-29-52.
7: Панорама 360. Самая высокая смотровая площадка в Европе на 89 этаже представляет. Цена ниже, эмоций больше. Билеты от 1000 рублей. Все подробности на сайте pnr360.ru.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

нам транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: банковской карте. Стоит осторожиться, если вам вдруг звонят те, кто раньше никогда не звонил, а еще не переходить по ссылкам, которые вам могут отправлять в процессе разговора. Не действуйте в спешке, если у вас возникают сомнения, самостоятельно перезвоните в банк или профильную организацию. С вами была Ирина Баутина, обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

развитием технологий в сети стало появляться все больше мошенников, которые пытаются выведать наши конфиденциальные данные и получить их помощью доступ к финансам. Стратегии их меняются, но основные модели поведения неизменны. И о признаках интереса мошенников к вашей персоне говорят красные флаги, о которых рассказали российские эксперты по информационной безопасности. Так мошенники всегда создают ощущение неотложности решения вопроса и нередко прибегают к угрозам о вашей ответственности перед законом. Главная их цель – выведать конфиденциальную информацию, вроде пароля от личного кабинета или цифры.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
3: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
4: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
5: Красота-то какая, лепота.
6: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской.

0: Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей лечимся.
1: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
2: Влад, ну ты опять начинаешь.
1: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22.30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Мерцай на радио Хит ФМ. Кстати, очень интересная группа, которая работает на движке кей-поп, но не соблюдает основные требования кей-поп, что делает их уникальными и в материале, и в продвижении, кстати. Наташа Стаханова, друзья, статус хитовый, и совсем скоро, в следующем часе, у вас будет возможность поймать везде хит и выиграть очень крутые подарки от радио Хит ФМ. Ну, например, одежда, как вам вот, модно или стильно, или спортивно? Ну, это как повезет. Можно еще что выиграть? Парфюмерию или косметику, можно выиграть, апгрейдить гаджет.

Можно, в общем, много всего можно сделать. Главное его поймать. Так что совсем скоро начнем. А еще в следующем часе попробуем с помощью личных воспоминаний отгадать год одного прикольного стопудового хита. Поиграем в хит-старе. Ну а прямо сейчас вы, кстати, можете потренироваться. Софи Эликс Бэкстер на радио Хит FM Heartbreak.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 3 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: радио Хит FM.
1: Друзья, в этом часе у нас везде хит, между прочим, плавает где-то тут между вашими любимыми песнями. У вас есть возможность его поймать и выиграть очень крутые подарки от радио Хит FM. Сейчас напомню, как это сделать. В общем, совсем скоро красивый мужской голос вам скажет: друзья, прямо сейчас кидайте слово «везде хит» к нам в мессенджер Макс. Вы берете в руки телефон и на номер +7 925 007 1074 в мессенджер Макс в личные сообщения пишите нам слово «везде хит». И если вот здесь, на экране компьютера у меня, это слово появляется под номером 31, ваше слово, которое вы написали, потому что сегодня у нас 31 августа, то вы наш победитель. Друзья, только огромная просьба. Вот слово отправили, телефон в задний карман не убирайте, пожалуйста, потому что мне нужно связаться с победителем, чтобы в прямом эфире мы с вами открыли «везде хит» и посмотрели, какой же там подарок, а там может быть все что угодно. И парфюмерия, и косметика, и модная одежда, и вкусняшки. В общем, все. Так что такие дела. Ну что, желаю вам удачи, друзья. Ну а прямо сейчас с нами уже Эд Ширан на Хит FM.

0: Реклама.
1: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
6: Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.
7: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте плати частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
12: Алло, привет! Я такое узнала!
13: Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
14: Для зрителей старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Хит-стори на радио Хит FM.
1: Ну что, ныряем в прошлое, друзья. Запускаю один стопудовый хит. Прямо сейчас нагрянут воспоминания. Гарантирую, заодно потренируем ассоциативную память. И если вам захочется этими воспоминаниями поделиться, пишите все, обязательно прочитаю в эфире. Можно просто написать год этого хита. Если с другим годом связано, мало ли, ну такое тоже случается, все равно пишите, потому что очень-очень интересно, какие там у вас воспоминания будут. У нас есть подсказочки. Так, подсказочки, куда мы там с вами собираемся? В том самом году вышли «Мир юрского периода», «50 оттенков серого», «Марсианин», «Леди Гагу» назвали «Женщиной года», а еще селфи-палки появились и ховерборды. Куда писать? Мессенджер Макс, плюс 7-925-007-10-74. Можно в комментарии писать, можно в личные сообщения. В общем, как удобно, я все вижу, все прочитаю. Поехали.

хитстери на радио Хит ФМ. Пытаемся вспомнить год этого хита с помощью личных воспоминаний. Это Мэтт Коннери, Далтон, Don't Worry. Это платье, пишет Светлана. Бело-золотое или сине-коричневое, 15-й год. Светлана, серьезно? Это когда мы не могли определить цвет платья? Это было в 15-м? Вау! У меня двойня родилась в 15-м году, написал Артем. Счастлив до сих пор, ну, понятное дело. Вдвойне, да? 2015-й прибыли герои фильма «Назад в будущее 2». Было это в среду, 21 октября. Виктор поделился. Виктор пишет, я просто фанат этого фильма. Подожди, в 15-м году, это вот эти летающие доски были уже в 15-м у них там? С ума сойти. 15-й год для меня был очень насыщенным. Я вначале вышла замуж, а в конце развелась, было весело. Екатерина поделилась. Песня напомнила то веселое времечко. Ну да, слушай, прям ты молодец, прям. Я до сих пор пользуюсь селфи-палкой, Олеся пишет, а появилась она в 15-м. Ну да, в 15-м году. Друзья, круто получилось. Спасибо вам огромное. Мы прям вспомнили с вами 2015 год, прям вайб этого года. Ой, здорово. Но надо возвращаться обратно в 2026, потому что везде хит там где-то плавает и ждет именно вас. А возвращает нас песня, которая, мне кажется, всегда будет ассоциироваться именно с этим годом. Эллен Уокер и Кэтрин О'Райан на радио Хит ФМ «Broken Strings».

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве 19 градусов тепла, западный ветер дует со скоростью 2 метра в секунду, влажность 58%, давление у нас в норме, магнитное поле спокойное, и вроде как осадки сегодня не должны получиться.
0: Реклама.
2: Мама, а тетрадки уже приехали?
3: Пока нет. Доставка задерживается.
2: А рюкзак?
3: Еще в пути.
2: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
4: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
5: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
7: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
8: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай. Сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
0: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Совершать добрые поступки важно, ведь таким образом мы делаем этот мир чуточку лучше. Правда, не у каждого из нас это получается. Почему так происходит, выяснили британские ученые, которые провели эксперимент среди детей в возрасте от 3 до 10 лет. Участникам предлагали решить, готовы ли они поделиться конфетами со сверстниками. Одних детей просили ответить почти сразу, а другим давали больше времени на размышления. Также детей проверяли, готовы ли они соврать ради собственной выгоды. Оказалось, что большинство малышей в возрасте от 3 до 4 лет чаще выбирают честность и добрые поступки. Однако, чем старше мы становимся, тем чаще ищем выгоду для себя. Ученые отметили, что такое изменение в поведении формируется благодаря общественной среде, в которой мы обитаем. И все же, не стоит забывать, что добро всегда возвращается, пусть и не сразу. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Итак, друзья, «Везде хит» — это возможность выиграть реально очень крутые подарки от «Радио Хит FM». Нужно просто поймать слово «Везде хит» в эфире, отправить к нам в мессенджер Макса и оказаться сегодня 31-м по счету, потому что 31 августа, все очень просто. И у нас есть победитель Галина, город Орск. Галина, привет, привет.
2: Здравствуйте, спасибо большое, ура!
1: Слушай, ну ты, я смотрю, недавно, да, ловишь «Везде хит» или давно? Как-то у тебя как-то быстро получилось его поймать, нет?
2: Месяца два, наверное.
1: О, ну слушай, ну молодец, молодец. То есть прям вот взяла и поймала. Давай откроем и посмотрим, что же там у тебя получилось-то выиграть. Секундочку. О, это я всегда завидую. «Везде хит» на парфюмерию, косметику у тебя, понимаешь? Вот так вот получилось.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо тебе огромное. «Везде хит» на парфюмерию, косметику, это значит, благодаря «Радио Хит FM» ты сможешь обновить любые ароматы и бьюти-новинки в одном из известных магазинов. Так что, в общем, как раз осень, нужно же какой-нибудь новый парфюмчик прикупить или вообще апгрейдить косметичку, я думаю, самое-самое время, девчонки. Друзья, «Везде хит» сегодня обязательно будет еще плавать, и я надеюсь, у вас тоже вот так легко получится взять.

0: поймать свой. Вообще везде хит у нас по будням плавает вот так вот. Ну а подробности на сайте hitfm.ru либо в мобильном приложении Радио Хит FM.
1: Везде хит на Радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: «Москвич» представляет линейку М. Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ-Мне Оферта».
7: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
8: Влад, ну ты опять начинаешь.
7: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22:30. Ночи для лиц старше 16 лет.
9: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
11: Как я по всему этому соскучился!
10: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех холодильниках-телевизорах страны. 16+.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: радио Хит FM.
1: Я здесь, друзья, совсем скоро, прям совсем скоро будем играть с вами в настроение. Можно выиграть наш классный мерч. Будет программка про фильмы и сериалы. Смотрители, Баста и моя Мишель споют нам про танцы. Но прямо сейчас Оффенбах на Хит FM.

0: Ну что, друзья, играем в настроение. Жду вашего звоночка. Телефон в студию звездочка 1074. С мобильного звонок бесплатный. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Подарю наш классный дождевик, либо спортивную коробочку, такую, знаете, фирменную спортбокс Hit FM. Там всякие напульсники, налобники, бутылочки для воды и другие штуки, названия которых я не знаю. Вот, но они очень прикольные и очень мотивируют все-таки взять и заняться спортом наконец. Вот, я жду звездочка 1074 и желаю вам удачи.
1: Реклама. Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Твой интеллект готов к путешествию? Слушай утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Hit FM и участвуй в игре IQ Battle. Проверь свои знания о путешествиях по России вместе с проектом «Знать, любить, гордиться» и выиграй приз. Подробности на hitfm.ru. Проект «Знать, любить, гордиться» — это 1000 участников со всей страны, увлекательные задания и уникальные поездки по России. Присоединяйся. При поддержке «Оно больше, чем путешествие». Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». 12+.

0: Привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
1: Для зрителей старше 16 лет.
2: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
4: Как я по всему этому соскучился!
3: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны.
1: 16+.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Статус хитовый на радио Хит ФМ.
1: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи Александр, Новосибирск. Новосибирск, Александр, правильно? Я не перепутала ничего? Алло, алло.
2: Правильно.
1: Ну, давай попробуем поиграть в настроение. Сейчас посмотрим, какой тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы. Секундочку.
0: Настроение. Работник месяца.
1: Опаньки. Случалось когда-нибудь быть работником месяца? В конце. Или нет?
2: Наверное, нет.
1: Нет, да. Вот так вот. Но здесь про работу в офисе. А в офисе работал когда-нибудь? Ну, или там в коллективе?
2: Конечно.
1: Ну, конечно. Ну, все. Самое главное, значит, опыт есть, поэтому я думаю, все получится, потому что вопросы вот такие вот, про работу. Смотри, 5 вопросов, 30 секунд. Отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю тебе подарки. Все очень просто. Готов? Поехали.
2: Поехали.
1: Перерывы в течение дня крадут рабочее время, да или нет? Быстрей.
2: По закону нет. Нет.
1: Работа из дома делает людей ленивыми, да или нет?
2: Да.
1: Дружба коллег помогает по работе удерживать сотрудников в компании, да или нет?
2: Да.
1: Окна в офисе влияют на качество сна ночью, да или нет?
2: Нет.
1: Желтый цвет стикеров для заметок был выбран научно, да или нет?
2: Да.
1: Окей. Ну смотри, в 30 секунд уложились. И теперь давай посмотрим, получилось у нас отгадать или не получилось. Перерывы в течение дня крадут рабочее время. Ты уверенно сказал, что нет. И правильно, кстати, сделал. Потому что регулярные короткие паузы перезагружают мозг и спасают нас всех от выгорания. Поэтому да, круто. Плюсик есть.

0: есть.
1: Даже по законам положено отдых.
0: Да, естественно. А так мы просто, ну, как бы, в общем, да. Работа из дома делает людей ленивыми. Ты сказал, что да или нет? Подожди, почему ты сказал да? Да, ты?
1: Я сказал да.
0: Да. То есть ты на удаленке, на удаленке не работаешь, да?
1: Получается. 6 утра вставать не надо.
0: Ну, ты знаешь, вот говорят, что... Я тоже вот завидую людям, которые работают на удаленке. У меня соседка работает. Вот, но говорят, что на удаленке люди часто работают даже больше, так как стирается вот эта грань между личной жизнью и офисом. Понимаешь, то есть они там... Вот я не знаю, как. Ну, давай, пока оставим. Но говорят, что ленивыми они не становятся. Дружба коллег помогает по работе удерживать сотрудников в компании? Конечно, помогает. Люди, имеющие близкого друга на работе, реже увольняются и чувствуют себя счастливее. Так, плюс есть. Окна в офисе влияют на качество сна ночью? Ты такой говоришь, что нет. А ты представляешь, что сотрудники, работающие при естественном освещении, спят лучше? Вот, ну, мне кажется, дело, ну, вот в свете, наверное, они просто неправильный вопрос, да, задали? Как ты думаешь?
1: Наверное, да, потому что я знаю, что есть офисы вообще без окон.
0: Ну, да.
1: И очень много таких офисов в наше время.
0: И все нормально, поэтому... все спят хорошо, да, да. Скажи, и вообще, и не знаю никаких... Наоборот еще. А с желтыми стикерами не работал, да? Желтый цвет стикеров для заметок был выбран научно. Ты знаешь, нет в таких случаях. Просто, когда их выдумывали, в лаборатории по другой оказались обрезки желтой бумаги, они просто стали на них писать, и вот как бы появились эти желтые стикеры. Так, ты знаешь, мы что-то немножечко с тобой не въехали в таких случаях. Ну, а ты первый раз же, да, играешь? Прям совсем первый-первый.
1: Первый.
0: Ребята, слушатели радио Хит ФМ, давайте поддержим Александра. Мне кажется, Александр дозвонился первый раз. Вы же знаете, как это сложно. А покидайте сердечки мне в мессенджер, Макс. Мы сейчас посмотрим за 10 секунд, А вот и тебя уже поддерживают. Смотри, очень много слушателей радио Хит ФМ все-таки хотят, чтобы ты... чтобы ты стал сегодня победителем. Поэтому, ну, вот так. Как слушатели решают, так и делаю. Спасибо вам за поддержку, Александр. Ну, ему прям совсем чуть-чуть не хватило одной палочки. Вот, ну, я думаю, все нормально. Спасибо тебе огромное за участие. Не отключайся, ладно? Сейчас будем выбирать подарок. Друзья, вам еще раз спасибо за настроение. Завтра обязательно продолжим. Ну, а прямо сейчас слушаем «Стопудовый хит».
2: «Стопудовый хит» на радио «Хит ФМ». Год 2002. Кайли Миноук.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве около 20 градусов тепла, штиль, влажность 70%, давление в норме, магнитное поле спокойное, и осадков нам сегодня совсем не обещают, в общем, здорово.
2: Реклама. Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
4: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
5: Бронируйте зимний отдых на курорте «Роза Хутор». До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. О, «Роза Хутор», Москва, муниципальный округ, Строгино, улица Маршал Крашлякова, дом 30, помещение 1-3-1, УГРН 103-770-201-29-52.
6: Панорама 360. Самая высокая смотровая площадка в Европе на 89 этаже представляет. Цена ниже, эмоций больше. Билеты от 1000 рублей. Все подробности на сайте pnr360.ru.
4: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.
7: On va danser le rosé bonbon comme un accordéon. On va rêver mon cœur bat la chamade. Je danse, il me tape.

0: привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть спин-офф «Теории большого взрыва», сериал «Стюарт Блум не смог спасти вселенную». Про владельца магазина комиксов Стюарта Блума, который случайно устроил Армагеддон в мультивселенной. Теперь ему предстоит срочно восстановить порядок, а помогать в этом будет его девушка Денис, друг-геолог Берт и квантовый физик Барри Крипке. По пути герои будут путешествовать по параллельным вселенным, встречать альтернативные версии себя и других знакомых персонажей франшизы.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился российский комедийный сериал «ОПГ». Сюжет закручен вокруг бывшего бандита по кличке Воркута, который после долгих лет в тюрьме решает начать новую жизнь и приносить пользу обществу. Но совесть не так просто оставить в прошлом. Она является герою по ночам в человеческом облике и напоминает о старых грехах. Тогда Воркута вместе с двумя бывшими подельниками создает ОПГ нового типа. Теперь группировка занимается добрыми делами. Главную роль сыграл Петр Буслов. В сериале также снялись Максим Лагашкин, Николай Шрайбер, Павел Деревянко и Андрей Мерзликин. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
7: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть», вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
11: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
12: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ-Мяфер».
13: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
14: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
15: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на corona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
16: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
17: Влад, ну ты опять начинаешь.
16: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22.30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
18: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Дати на радио Hit FM, take me there, возьми меня с собой, миленький ты мой. Я, наверное, тоже потихонечку, друзья, уже буду с вами прощаться. Вот, буквально уже совсем скоро, в следующем часе, напомню, у нас очередной розыгрыш лайтовых денежек, потому что лайтовый понедельник, друзья, с утра до вечера мы разыгрываем много-много денег, так что не пропустите, совсем скоро появится здесь в эфире моя коллега Наташа Калашникова и поможет вам выиграть. Как раз начнется All-Star Show, ну а я желаю вам удачи и классного дня. Hit FM. Пока-пока. На радио Hit FM.

Алок и Дженнифер Лопес прямо сейчас приветствовали вас на Hit FM. И, кстати, вот по поводу последней вышеупомянутой, так сказать, буквально несколько дней назад в Барнауле на специализированном сайте появилось необычное предложение для поклонников мировой поп-культуры, а именно автограф Дженнифер Лопес. Фотография такая из старого, так сказать, из забытого. Сейчас она совершенно по-другому выглядит, но на ней прям на всей, на всем ее теле большое такое. Вот эта вот закорючка, это, соответственно, автограф американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес, продается за 25 тысяч рублей. Продавец утверждает, что приобрел этот редкий предмет коллекционирования на международном онлайн-аукционе. К нему еще сертификат прилагается, и там номер прописан уникальный. Говорит, проверьте сами на сайте. Ну вот за все за это я так на минуточку, я такое сделать тоже могу. Но дело не в этом. Я же не говорю, что это неправда. Может быть, это действительно настоящий, что ни на есть, самый уникальный автограф Дженнифер Лопес. Может быть, может быть. Вот, не дешево ли 25 тысяч в таком случае? Наверное, еще пока нет. На его месте я бы, конечно, подождала. Но, с другой стороны, вот, пожалуйста, до этого 50 копеек 22 года тоже продавали за 77 тысяч рублей. Уж не знаю, продали или нет. Я просто к тому, что люди что-то постоянно загоняют, да, ценные. А вот у меня нету ничего такого, ничего не нажила, не приобрела, не, так сказать, не забыла, а потом вспомнила, не нашла, что можно загнать по спекулятивной цене. Зато у меня есть другое предложение. Поскольку у нас понедельник и он лайтовый, а вот давайте 3000 рублей разыграем в этом часе. Будьте внимательны, все случится обязательно. Калашникова здесь, всем привет. Полстар шоу на радио Хит FM.

0: Погода на Хит FM.
1: Обещает нам Яндекс Погоды на завтра самый теплый на неделе день до 25 градусов. Официальные показатели 24, то, что мы с вами будем ощущать, облачно с прояснениями, то есть и солнышко нам обещают, но и дождик, к сожалению, или как вам?
2: Реклама. 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
3: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
5: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки.

0: отпуске. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «Пауза20» на сайте tairai.ru.
1: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
2: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Множество родителей по всему миру старательно пытаются избавить своих детей от такого явления, как скука. Однако, как совсем недавно выяснили ученые из Америки, скука может быть полезной, потому что является двигателем для решения новых задач и постановки целей. Дети, которых постоянно чем-то развлекают и не дают скучать, часто не способны самостоятельно справиться со скукой во взрослом возрасте. И в меньшей степени развивают в итоге творческие способности и умение открывать что-то новое. Получается, всего необходимо в меру, в том числе развлечения. Иногда стоит и поскучать. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

что ж, господа, что я вам могу сказать? Лайтовый понедельник дает о себе знать. Звонить сейчас не нужно. Вот, смотрю я на наш телефон, это вам не поможет совершенно. Сейчас нужно сосредоточиться на нашем мессенджере Макс 925-007-107-4. Именно туда вы будете отправлять то, что я вас попрошу отправить. Как мы играем, если вдруг вы не знаете? Сейчас мы выберем какое-то слово кодовое или словосочетание. Как только вы его услышите после барабанной дроби, не ждите ничего больше, никаких приглашений. Сразу возвращайте мне его назад, обратно, а именно в мессенджер Макс. И поскольку сегодня 31 число на календаре, считать мне придется много. 31 сообщение выигрывает. Ну, соответственно, его отправитель получает 3000 рублей от Hit FM. Потому что это лайтовый понедельник, и у нас так каждый понедельник рабочий. Имейте это в виду. Итак, нас осталось с вами выбрать кодовое слово. Давайте посмотрим, что же сегодня за праздник. 31 августа – день любви к животным, с одной стороны. А с другой стороны, хотя, мне кажется, с этой же, день лошади. Сошлось. Значит, именно в эту сторону любить животных и будем. И поэтому кодовое слово. Лошадка! Лошадка! Сюда, пожалуйста, ваши лошадки пусть прилетают на наш, в наш мессенджер Макс 925-007-107-4. Ну и удачи всем!

0: Вот мы, господа, в день любви к животным, как те самые ежики в тумане, кричали «Лошадка!» и присылали, соответственно, лошадку в наш МАКС 925-007-1074, а я считывала 31-ю лошадку, потому что сегодня такое на календаре число, потому что такие правила, господа. И рада вам представить нашу победительницу, которая из Томска, а и которую зовут Юлия. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вот вам уже аплодисменты, потому что это вы наша победительница. А ну и, конечно же, вы знаете прекрасно, что подарок, победа и приз – это 3000 рублей от Hit FM, потому что это лайтовый понедельник, и действительно они вам достаются сегодня, о чем мы вам сообщили. И еще раз радуемся за вас всей страною.
1: Спасибо. Спасибо большое.
0: И вам спасибо, что вы продолжаете оставаться вместе с нами, так и делайте. И прямо сейчас тоже, кстати, технически оставайтесь на связи, потому что я все вам расскажу, как дальше будет происходить. Господа, вам же расскажу, что лайтовый понедельник не заканчивается, значит, будет еще победитель. А еще везде хит приходит периодически. В общем, далеко не отходите.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
5: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
6: Как я по всему этому соскучился!
5: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
7: Телеканал «Че» предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
8: Влад, ну ты опять начинаешь.
7: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22:30 на «Че» для лиц старше 16 лет.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

кого уже ждет мое сердечко? Ну, действительно, вопросик на засыпку. Если ваше сердечко сейчас в ожидании, то, наверное, никого, чего, да? Наверное, 1 сентября ожидаете, потом 3 сентября сразу, ну, а потом и Новый год начинаем ждать. Вот это вот может быть состояние. Ну, а если действительно вопрос правильно поставлен, кого ждет мое сердечко, это значит, скорее всего, вы не нашли еще ни даму сердца, и если у вас совсем другая ситуация, то ни мужчину своего сердца. В общем, любимку не нашли. Ничего страшного. Может быть, именно этой осенью она наступает завтра. У вас как раз все и случится, и вы найдете того самого человека встретить. Или он вас там, как получится. Конечно же, очень хочется пожелать одиноким людям, которые ищут любовь, именно чтобы так и случилось. Я думаю, что ориентир такой. Если вы слушаете Хит-ФМ, и человечек, которого мы ищем с вами, слушает Хит-ФМ, это уже очень много точек соприкосновения.

0: звуки музыки, то, о чем мы поем, а точнее фастбой прямо сейчас на Hit FM, то, что мы имеем с вами на Hit FM, всегда 24/7. Ну, по крайней мере, стараемся, чтобы было именно так. 15 часов и 5 минут в Москве, это последний день лета. А вы что-то себе особенное наметили на этот день? Я надеюсь, да. Ну, потому что, ну, завтра и учеба, и просто осень, и 1 сентября, и скоро 3 сентября. Вот это все завтра можно, да, на этом сфокусироваться. А сегодня последний день лета. Я надеюсь, вы уже полностью подготовились к осени и оставили этот денек или хотя бы вечерок на то, чтобы лето проводить. Как? Ваше дело. Главное, под Hit FM.
1: С Наташей Калашниковой на радио Hit FM.

0: Вот вы говорите, последний день лета. Вот вы говорите, многое не успели. И лето мимо кого-то там прошло. И уже завтра осень, и уже сегодня ничего практически не успеть и праздновать особо нечего. А знаете, сколько вот у меня сейчас без запроса? Или, может, я спрашивала? Я не помню. Мало ли, провал в памяти. А в общем, на наш номер, в наш мессенджер пришло того, что вы успели сделать, оказывается, этим летом. И у кого-то пополнение в семье. Поздравляем. И замуж вышла. Поздравляем. И дом купили. Поздравляем. Представляете, какое было насыщенное лето. Это я не говорю о том, что никто не написал, естественно, что ездили все-таки куда-то, ходили куда-то, может быть, смотрели, может быть, хоть на соседней улице первый раз побыли, например, да, ну, вот таким запомнилось это лето. У меня 3 концерта, например, было совершенно не разопланированных, на которые я не шла, но попала. Вот почему-то этим у меня запомнится лето. В общем, лету спасибо, и завтра уже осень.
1: Погода на Хит-ФМ.
0: А осенью, первый день осени, нам, кстати, очень теплый обещает Яндекс.Погоды, до 25 градусов, но это максимальные показатели, наверное, будет попроще, полегче. На солнце очень тепло, когда солнце уходит прохладно. И завтра еще возможен дождь.
1: Реклама.
2: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
4: Бронируйте зимний отдых на курорте «Роза Хутор». До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. ООО «Роза Хутор», Москва, муниципальный округ, Строгино, улица Маршал Крашлякова, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-29-52.
5: Панорама 360. Самая высокая смотровая площадка в Европе на 89 этаже представляет. Цена ниже, эмоций больше. Билеты от 1000 рублей. Все подробности на сайте pnr360.ru.
1: Телефон рекламной службы Хит-ФМ 8-499-579-7799.

0: животные.
1: Объятия полезны для здоровья, это знают не только люди, но и животные. Американские ученые в течение года наблюдали за поведением шимпанзе и бонобо в заповедниках Конго и Замбии. И в итоге они пришли к выводу, что шимпанзе и обезьяны обнимаются, целуются и похлопывают друг друга для того, чтобы спокойнее прожить напряженные ситуации. Например, после ссоры или во время назревающего конфликта. Исследователи отметили, что похожие механизмы работают и у людей. Объятия помогают нам уменьшить тревожность и укрепить доверие. Помимо этого эксперты предполагают, что привычка успокаивать друг друга прикосновениями возникла более 6 миллионов лет назад, еще до эволюции. И если эта гипотеза верна, то объятие – это одна из самых древних форм общения, которая помогает поддерживать мир в отношениях и сегодня. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
4: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-м.ру». Реклама ООО «ПТ «Неофферта».
6: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
7: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-8.

8495-7958. Телефон рекламной службы Hit FM 8499-579-7799.

The Second Voice прямо сейчас на Hit FM. Спасибо, конечно. 15:45 в Москве. Я так понимаю, у вас день рабочий. Несмотря на то, что это последний день лета, могли бы нам отпуск, конечно, дать всем. И выходной день. Но нет, такого не бывает. Поэтому рабочий день, мы продолжаем работать. Продолжают работать и австралийские ученые, которые превратили мадагаскарских тараканов киборгов, а именно привинтили к ним что-то вот это. Мадагаскарские — это вот эти большие, вонючие, но вот такие вот, которых обычно наши селебы едят в каком-нибудь реалити-шоу. Вот, ну вот эти, или они по ним ползают, ну большие такие. Так вот, что же теперь происходит? К этим тараканам большим вонючим прикрутили какие-то, ну соответственно, электродики, микрочипики, позволяющие дистанционно управлять движением таракана, иначе он пошел бы в своем направлении. А тут нужно, чтобы они ходили под завалами, например, после землетрясения, и искали людей. А ими человечек управляет, ну, как, я не знаю, ну, вот, как тараканами, как еще. И, наверное, там камера какая-то вживлена. Не знаю, честно, вот, что конкретно из себя представляет это чудище. Но вот так вот издевается над тараканами. Как будто бы, наверное, никому не жалко тараканов. Ну, в Австралии там вообще никому не жалко, то все друг друга съесть пытаются. А вот я так посмотрела, даже немножечко жалко тараканов. Нет, для людей, если, конечно, это хорошо, потом будет это тоже хорошо. Но что-то мне подсказывает, прогорят. We'll be right back.

Что же, господа, 16 часов и 6 минут, это время московское, это последний день лета, я напомню, хотя как такое забудешь, да, немножечко даже слеза в глазу стоит, да, или в носу, ну, вот это вот все. А вот что у нас еще к этому времени? Запущено, я так понимаю, ВКшкой, запущены новые проекты для школьников 1 сентября, и российские школьники смогут сами выбирать музыку для звонков на перемену. Если вас это интересует, если вам актуально, поищите информацию в интернете, посмотрите, как это все может быть действительно сделано. И, наверное, все-таки, мне так кажется, надо согласовывать со школой, хотя я вообще об этом не понимаю. Я понимаю, но завтра действительно 1 сентября. И у меня, ну, практически все, конечно, задействованы, потому что мало кого вообще не касается этот день, этот праздник. А даже кому не касается, у того день рождения в этот день, представляете? В общем, завтра праздник. Со слезами на глазах для некоторых, но это мы завтра будем обсуждать. А сегодня продолжается лето, продолжает заканчиваться. И в этом

0: подкасте «Давайте к нам придет гость». И пусть его зовут Вездехит. И будьте, пожалуйста, внимательны, в какой-то момент часа он случится. Не забудьте, что нужно сделать, а что нужно сделать вам в эфире, повторить специально обычный голос. Поэтому, господа, главное, пожелаю всем удачи, выиграем в этом часе.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: на Хит FM.
1: Сегодня больше похоже на послезавтра, а вот завтра потеплее, 25 градусов максимальные показатели. Правда, возможен небольшой дождик, но к радости школьников и особенно первоклассников, вроде бы этот дождик переносится на вторую половину дня.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: тренды.
1: С развитием технологий в сети стало появляться все больше мошенников, которые пытаются выведать наши конфиденциальные данные и получить с их помощью доступ к финансам. Стратегии их меняются, но основные модели поведения неизменны. И о признаках интереса мошенников к вашей персоне говорят красные флаги, о которых рассказали российские эксперты по информационной безопасности. Так мошенники всегда создают ощущение неотложности решения вопроса и нередко прибегают к угрозам о вашей ответственности перед законом. Главная их цель – выведать конфиденциальную информацию в ходе пароля от личного кабинета или цифр на банковской карте. Стоит насторожиться, если вам вдруг звонят те, кто раньше никогда не звонил, а еще не переходить по ссылкам, которые вам могут отправлять в процессе разговора. Не действуйте в спешке, если у вас возникают сомнения, самостоятельно перезвоните в банк или профильную организацию. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Везде хит на радио Хит ФМ.
1: Так, ну что, везде хит случился, я отсчитывала 31-й, сегодня у меня прям много работы. Вот завтра всего лишь первый, да, везде хит, потому что первое число, но мы не будем забегать. Так, может быть, все-таки, понимаете, у нас тут некоторая напряженочка, но мы попробуем. Я отсчитывала 31-й везде хит, дозвонилась Александру, он меня слышит, он мне потом написал, я вас слышу, вы меня нет. Ну, давайте все вместе посмотрим, вот он нас сейчас будет слышать, а мы его, интересно. Александр, здравствуйте. Вот. Yeah. О, здравствуйте, Александр, мы вас слышим.
2: Очень хорошо, прекрасно.
1: Очень хорошо, и нам нравится. Я так понимаю, вы у нас из Ангарска, правильно?
2: Все верно.
1: Все верно. И все верно то, что вы как раз прислали вовремя свой везде-хит, и теперь давайте все вместе, всей страной узнавать, что же за везде-хит ваш сегодняшний. А сегодня вам так выпало, что везде-хит словился на деликатесы, Александр.
2: Здорово.
1: Это поесть. Да-да-да, причем вкусненько, благодаря Хит FM. Итак, мы вас с этим поздравляем. Поздравляем с тем, что именно вы. Поздравляем с тем, что нас самих поздравляем, что вы, мы вас слышим. Но вы тоже можете всех поздравить, например, с началом осени.
2: Ну, так себе.
1: Так себе, да. Итак, скажите, я выиграла, еще вот с этим буду поздравлять, да? Ладно, не будем тогда таким заниматься. В общем, просто тогда мы за вас рады. От всего сердца, Александр, честное слово, ваш везде-хит к вам летит.
2: Спасибо.
1: Оставайтесь на связи, пожалуйста, потому что я расскажу все, как дальше будет происходить. Ну и, господа, не забывайте, что везде хиты. А мы так их иногда склоняем, что ж поделать. В общем, они появляются тут, там. Раз-два, каждый будний день.
0: Лови везде хит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей им лечимся.
3: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
11: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
12: Телеканал «Че» предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
13: Влад, ну ты опять начинаешь.
12: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22:30 на «Че»
14: для лиц старше 16 лет.

Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Portugal The Man прямо сейчас на Hit FM. 16 часов 50 минут в Москве. Продолжаем с вами лето. По-другому не буду формулировать. Еще кое-что о формулировках. Вот у меня есть робот, умненький, на основе искусственного интеллекта, но он не умеет отвечать мне правильно, если я говорю «включи Hit FM». Я его в этом смысле еще проработаю. Но зато у вас есть умные колонки. Потренируйтесь. Они могут.
1: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 3 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: All I Need for Christmas is You. Уже вот так вот действительно поем эту песню, если я не спарю только что на Hit FM, потому что, ну, практически завтра осень, а значит, раз, два, три, начинаем ждать Новый год, и уже эта песня обязательно прозвучит еще до конца года текущего. Но на самом деле большие, как они называются, ожидания от Сиены Спайра, который мы только что услышали, это ожидание чего-то хорошего от осени. Потому что если вы чего-то хорошего от лета ожидали, а не случилось, куда переносятся все наши мольбы и ожидания? Конечно же, на осень. Ну, потому что так бывает, что вроде бы ты ждешь чего-то хорошего, прекрасного от лета, лето какое-то мимо, а потом осень самое, что ни на есть, незабываемое и хорошее. И даже если осень подведет, там еще и зима, и вообще все времена года, которые сменяют одно другое. Поэтому ничего страшного, ожидания, они никуда не деваются до тех пор, пока они не осуществятся. Продолжаем ожидать под музыку Hit FM.
1: С Наташей Калашниковой на радио Hit FM.

0: Новый хит на радио Хит FM. Год 2002.
1: Бенни Бенасси.
2: Push me and then just touch me till I can get my

0: Вот такую песенку откопали для вас. Образца 2002 года. Ей больше 20 лет, от Бен Бенасси. И согласитесь, звучит она так, как будто ей больше 20 лет. И в какой-то кастрюле ее исполняли. Ну а что поделать? Вот такая музыка была в 2002 году. Мило вспомнить, да? Это называется стопудовый хит. И вы можете даже... У нас есть онлайн-станция с таким же названием, и не только такая. Пожалуйста, обращайтесь. Это из старенького. А вот из новенького. Перед тем, как погоду расскажу в столице. Вы знаете, что такое Эль-Ниньо? Знаете наверняка, да? Это когда большая часть Тихого океана внезапно теплеет у поверхности. Вот это вот все происходит. Так вот, на 40% увеличилась активность вот этого явления. Господа, это на нас и на нашу погоду в России тоже может влиять. Причем не просто может, а влияет. Аномальные дожди, аномальные температуры. Вот это вот все. И этого станет все больше и больше, говорят синоптики.
1: Погода на Хит-ФМ.
0: И мы смотрим. Не, ну завтра не аномально, хотя 25 градусов, обещает Яндекс.Погода. Правда, дождик возможен во второй половине дня, и там облака налетят, и станет, конечно же, прохладнее. Имейте в виду, пожалуйста, до 18 градусов. Но в течение дня хорошо.
2: Реклама. В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-329-44-741, 16+.
4: Мама, а тетрадки уже приехали?
5: Пока нет, доставка задерживается.
4: А рюкзак?
5: Еще в пути.
4: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в «Читай-город». Там все и сразу, и подарки.
6: Читай город для всех, кому скоро в школу.
7: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
9: Бронируйте зимний отдых на курорте «Роза Хутор». До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. ООО «Роза Хутор», Москва. Муниципальный округ Строгино, улица Маршал Крашлякова, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-29-52.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: качество и продолжительность сна напрямую зависит состояние нашего здоровья. Однако, если раньше считалось, что негативные последствия для организма проявляются только при недосыпании, то недавние исследования ученых из американского Техаса показали, что вредно может быть и слишком долгий сон. Исследователи изучили сон почти 2000 добровольцев и выяснили, что мозг спящих по 9-10 часов в сутки работал хуже, чем у тех, кто спал по 7-8 часов. В частности, снижались показатели памяти, исполнительности и зрительных навыков, а также общего самочувствия. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: «Сказка на ночь».
1: Расскажу вам сейчас сказочку. Вам покажется, что она не страшная, я вам докажу, что она очень страшная. Так вот, в далекой-далекой стране Нигерии жила-была одна девочка, которая выросла, немножечко подросла и решила получать образование. Но решила сделать это в другой какой-нибудь далекой стране, ну, например, в Америке. Конечно же, хочется получать стипендию, а выжить-то как? Так вот, она подала запрос на стипендию, и, к сожалению, ей пришел отказ из высшего учебного заведения. Но отказ девочка

Ромку удивил, потому что он был очень вежливый, такой теплый, такой хороший. Отказ. Ей, во-первых, написали: «Здравствуйте, девочка. А как ваши дела? Как ваши родственники, семья поживает? Надеемся, что все хорошо». Вы, конечно, получаете отказ. Вы нас очень извините, мы очень вам сочувствуем, за вас переживаем. Отказ есть отказ, но мы очень надеемся, что вы не перестанете стараться, добьетесь-таки этой стипендии. Не складывать рук, сказали ей в этом письме. Ее это приятно удивило, а меня нет. Но вот представьте, может быть, не очень хороший пример, и тем не менее представьте. Вот, допустим, сегодня у вас должна была быть зарплата, например. Вы ее ждали уже вчера, позавчера и вообще уже неделю, хотелось бы, да? И вот этот день приходит, и вы ручки потираете, постоянно на телефон смотрите, ждете оповещения. А вам вместо оповещения вечером приходит хорошее, доброе письмо. «Здравствуй, дружок. Как твои дела? А как твоя семья поживает? Ты нас извини, пожалуйста, мы очень переживаем, но зарплаты тебе сегодня не видать. Но ты продолжай стараться, ты продолжай работать, ты продолжай верить и надеяться. Денег нет, но вы держитесь». Страшно!

в этом танце, в таких движениях. 17:48 в Москве. Я думаю, что вы мысленно подвели итоги уходящего от нас лета. Я это сделала для себя. Никуда не ездила этим летом, ни в отпуске не была. Но зато поняла, что и в своем городе есть интересные места, что и неожиданные какие-то мероприятия могут быть лучше, чем спланированные, и что перед арбузом не надо стесняться. Режешь его напополам и ложкой оттуда из самой середины. Почему-то вот у меня в это лето так наконец-то получилось. Больше, наверное, особо ничего и не вспомнить. Ну и что? На осень делаем все ставки. А еще, между прочим, вот если я сейчас до осени попрощаюсь с вами, то у вас есть еще одна летняя задачка – выиграть. У нас что там, лайтовый понедельник? Вот, в следующем часе все случится. Поэтому желаю вам летней удачи на следующий час. И до осени попрощаюсь. Была Калашникова, летела целый пока.

0: Хит-ФМ. На радио Хит-ФМ.
1: Джоэл Кори и Whisper на Хит-ФМ только что, в начале седьмого по Москве. У нас сегодня с вами проводы лета. Согласитесь, лето было классным. Поэтому спасибо большое ему. Да всем спасибо. Заряженными и позитивными идем дальше. Навстречу осени, которая тоже будет классной, музыкальной и хитовой, само собой. Итак, большой релиз, полное погружение в музыку. Начинаем прямо сейчас. Хиты, новинки, премьеры, все это впереди. Еще раз сделать дабл-трек, хиты без правил и чарт спешл. Плюс, ребята, не забывайте о том, что сегодня понедельник. Лайтовый понедельник. А значит, уже очень скоро, а именно в этом часе, кому-то из вас повезет, и этот человек получит настоящие реальные деньги.
0: На радио Хит-ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту «Джуниор» от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru.

0: 12+.
1: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: А в Ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, срок как месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
8: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о

0: документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
1: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Это Маранди на Hit FM и Save Me. Впереди группа Cat's Eye. Красивые девчонки исполнили красивую песню, которая в один момент стала большим хитом. Мы, естественно, не смогли пройти мимо, тоже включаем для вас теперь эту песню. Называется Animal, Cat's Eye. Здесь на самом хитовом радио. Через пару минут.
1: Погода на Hit FM.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас ясно, плюс 20, по ощущениям плюс 18. Ветер южный, дует со скоростью 2 метра в секунду и влажность при этом 53%. Смотрим, что ночью будущее. Ночью плюс 14, завтра днем плюс 25 и небольшие дожди.
2: Реклама. В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, по границе 127-39-244-741, 16+.
4: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха.

0: 6 сентября, 12.00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
1: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
2: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
1: Гипервыгода в каждой покупке.
2: Все подробности на lenta.com.
0: Телефон рекламной службы HIT FM 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: отмечает, что во всем виноваты сахар и химические добавки, которые запускают сразу несколько губительных процессов. Сахар разрушает белки, из которых состоят волосы, делая их ломкими и тонкими, а также сбивает гормональный фон, из-за чего волосы перестают расти. Отдельный вред приносит фосфорная кислота в газировке. Она мешает усваивать кальций и магний, которые нужны для здоровых луковиц. В итоге волосы редеют, растут хуже и выглядят безжизненно. Берите себе на заметку. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Hit FM только что, Феникс, а у нас лайтовый понедельник. Шанс заработать деньги, настоящие реальные деньги. 3000 рублей на кону, их получит тот, кто, внимание, 31-м отправит в мессенджер Макс кодовое слово, потому что сегодня 31 число. Плюс 7-925-007-1074. И кодовое слово, давайте напоследок. Лето! Всем удачи!

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: 12+.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
6: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
7: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
8: Телефон рекламной службы HIT FM 8-499-579-7799.

0: радио Хит ФМ.
1: Понедельники на Хит ФМ прекрасные, прекрасные. Все потому, что они лайтовые. Тут можно заработать деньги. 3000 рублей получит тот, кто отправит кодовое слово в мессенджер Макс. Сегодня нужно было стать 31-м по счету, ведь сегодня 31 число. Поздравляем Диану, которая отправила сообщение в мессенджер Макс. Диана появляется в эфире. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Здрасте, Диан, вот послушайте, пожалуйста. Это начинает работу наша радиокасса, которая уже отчитывает вам те самые денежки, честно заработанные 3000 рублей. Поэтому мы вас от всей души на всю страну поздравляем.
2: Спасибо большое.
1: Вам спасибо. Лайтовые понедельники на радио Хит ФМ теперь и навсегда официально лайтовые. По понедельникам с утра и до вечера мы разыгрываем очень много реальных, настоящих лайтовых денег. Поэтому начинайте неделю хитово и выгодно вместе с нами, вместе с радио Хит ФМ.

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Узнайте свою страну и расскажите о родном крае в проекте «Знать, любить, гордиться». Главный приз – путешествие по России. Реализуется в рамках танцпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на знатьлюбитьгордиться.рф.

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Узнайте больше о родном крае с проектом «Знать, любить, гордиться». Открывайте места и создавайте маршруты. Приз «Путешествие по России» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на знатьлюбитьгордиться.рф. В Москве 7 часов вечера.

0: Это Kimo Sounds на Hit FM только что и Rise Slow. Начало восьмого в Москве, всем привет. Кстати, как вам только что озвучавшая новинка? Очень даже, очень даже. Нам кажется, песня далеко пойдет. Песня высоко пойдет, если говорить о главном хитовом чарте. Поэтому голосуйте за трек Rise Slow на hitfm.ru и в мобильном приложении самого хитового радио. Итак, друзья, большой релиз. Час второй, полное погружение в музыку. Мы продолжаем. В этом часе дабл-трек, двойная порция хитов одной звезды. Минут так через 25, не пропустите. В часе следующем хиты без правил.
1: Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым.

0: Реклама.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Ой, это у меня в глазах двоится.
4: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
5: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
6: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков, 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно, низкие цены.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Джастин Тимберлейк и Timbaland на Hit FM Sexy Back. А впереди дуэт Софи Такер. Услышим трек, который называется «Манхэттен». А потом уже плавно перейдем к разделу «Дабл трек». Герой этого дня, этого вечера – диджей Алок.
1: Погода на Hit FM.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас плюс 20, по ощущениям плюс 19. Ветер северный, слабый, дует со скоростью 1 метр в секунду. И влажность при этом 65%. Ночи предстоящие без осадков, плюс 14. Завтра небольшие дожди и плюс 25.
1: Реклама.
2: Мама, а тетрадки уже приехали?
3: Пока нет. Доставка задерживается.
2: А рюкзак?
3: Еще в пути.
2: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
4: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
5: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
6: Бронируйте зимний отдых на курорте «Роза Хутор». До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. О, «Роза Хутор», Москва, муниципальный округ, Строгино, улица Маршал Крашлякова, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-29-52.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: мостов между поколениями, но, как оказалось, она не совсем полезна, даже если вам кажется, что вы спите достаточно. По мнению российских сомнологов, качество сна при засыпании у экрана заметно снижается, потому что в это время свечение ухудшает выработку мелатонина, а нервная система перегружается. В долгосрочной перспективе такая стратегия может нанести вред здоровью, поэтому эксперты посоветовали тем, кто не может заснуть без внешнего шума, включать спокойную музыку без слов или звуки природы. При этом важно, чтобы у этих мелодий не было перепадов по громкости и кульминации, которые могут помешать здоровому сну. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Hit FM. Это большой релиз на Hit FM, 19:34 в Москве. Всем еще раз привет и отличного вечера под наши суперхиты. Давайте-ка прямо сейчас их концентрацию увеличим. В два раза больше хитов, да. Все это дабл-трек. Слушаем подряд две песни одной звезды. Провожаем лето вместе с диджеем-электронщиком по имени Алок. Мне кажется, вся его музыка пропитана солнцем, ультрафиолетом и летними эмоциями. Поэтому музыка Алока очень кстати прямо сейчас. Итак, две работы Алока впереди. Первая называется Everything's Fine, записана вместе с Дженнифер Лопес. И песня под номером 2 Hear Me Now. Это Алок, Бруно Мартини и Зиба.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут. «Пятерочка» доставляет.
2: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
10: Эргоферон.
11: Мы всей семьей им лечимся.
9: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
12: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
13: Имеются противопоказания.

0: Это Pink на Hit FM и Try. Попытка не пытка, поэтому уже в следующем часе две новые песни из хит-парадов мира попробуют пробиться в эфир. В итоге повезет лишь одной. Той, в чью пользу придет большее количество ваших голосов в нашу официальную группу ВКонтакте. Хиты без правил сразу после 20.00 по Москве. Но уже сейчас, друзья, вы можете зайти в нашу официальную группу ВКонтакте, найти пост на тему хитов без правил. Это музыкальный баттл, между прочим. И там проголосовать за ту новинку, которая вам понравится больше. Поэтому при наличии времени и желания, надеюсь, есть и то, и другое, зайдите и киньте свой голос.
1: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 3 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: радио Hit FM.
1: Нептуника на Hit FM только что и работа What If. Начало 9-го, время московское. Мы с вами продвигаемся дальше. Впереди хиты без правил.
2: Хиты без правил.
0: Хиты без правил.
1: Начинается музыкальный баттл, в котором примут участие лучшие новинки из хит-парадов мира. Их две. Их цель — эфир Hit FM. А наша с вами цель — проголосовать в группе Hit FM ВКонтакте за тот свежак, который нам понравится больше, который нам покажется наиболее подходящим для плейлиста самого хитового радио. Поэтому полный вперед, проходите, голосуйте. Под номером один с нами сегодня проект Alonor и работа Back to Yours. Под номером 2 Blazing Funk и Stripped My Soul. Вот такие новинки, вот такие будущие суперхиты, поэтому выбирайте, голосуйте.

0: 12+.
1: Твой интеллект готов к путешествию? Слушай утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM и участвуй в игре IQ Battle. Проверь свои знания о путешествиях по России вместе с проектом «Знать, любить, гордиться» и выиграй приз. Подробности на hitfm.ru. Проект «Знать, любить, гордиться» — это тысячи участников со всей страны, увлекательные задания и уникальные поездки по России. Присоединяйся. При поддержке «Оно больше, чем путешествие». Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». 12+.
2: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: правил.
1: Хиты без правил на Hit FM 2019 в Москве. Тут сражаются самые крутые новинки. Две штуки хотят очень сильно попасть в наш эфир, в наш плейлист. Но не все так просто, потому что у нас имеется только одно свободное место в эфире. Поэтому необходимо зайти в группу Hit FM ВК и проголосовать за тот свежак, который вам понравится больше и покажется наиболее интересным. Под номером один с нами сегодня работа Back to Yours. Это Alonor. Back to Yours номер один под номером два. Трек Stripped My Soul. Это Blazing Funk. Мы продолжим уже очень скоро.
0: Хиты без правил. Погода на Hit FM.
1: Яндекс Погода сообщает нам, что в Москве сейчас ясно, плюс 20, по ощущениям плюс 19, ветер северный, дует со скоростью 1 метр в секунду, влажность 65%. Смотрим, что ночью будущее, ночью плюс 15, завтра в городе плюс 25.
2: Реклама. 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12.00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
3: Бронируйте зимний отдых на курорте «Роза Хутор». До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. О, «Роза Хутор», Москва, муниципальный округ, Строгино, улица Маршал Крышлякова, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-2952.
4: 12 ноября сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
5: Панорама 360. Самая высокая смотровая площадка в Европе на 89 этаже представляет. Цена ниже, эмоций больше. Билеты от 1000 рублей. Все подробности на сайте pnr360.ru.
2: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Продуктами с низким содержанием сахара. Результат удивил. Нелюбимая музыка не делала людей голоднее в целом, но повышала склонность тянуться именно к высокосахарной еде. Ученые предполагают, что дело может быть в механизме компенсаторного потребления. Раздражающий звуковой фон ухудшает эмоциональное состояние, а мозг начинает искать быструю награду в виде сладкого. Делаем выводы: если вы не хотите набрать лишнего, то слушайте только хорошую музыку. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
2: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

правил. Хиты без правил на Hit FM финал. Две новинки из хит-парадов мира и только одно свободное место в нашем плейлисте. Займет его тот свежак, в пользу которого придет большее количество ваших голосов в нашей официальной группе ВКонтакте. С голосами и с итогами голосования мы разберемся чуть позже. Но перед этим давайте еще раз прослушаем фрагменты новых песен, которые сегодня встретились на радиоринге. Под номером один работа «Back to Yours». Это «Alloner». Под номером 2 Blazing Funk и трек Stripped My Soul. А теперь welcome, добро пожаловать в группу Hit FM ВК для того, чтобы в режиме реального времени узнать, за кого пришло большее количество голосов. Итак, посмотрим, что у нас тут происходит с голосованием с разницей в 4 голоса. В этот понедельник, 31 августа, в последний день лета в нашем муз-баттле, побеждает проект «Alloner». Воу! Песня «Back to Yours» выходит в финал, попадает в топ в рамках хитов без правил. Соответственно, мы, ребят, причастных к созданию данного проекта и данного трека, естественно, поздравляем от всей души с победой, с выходом в финал. Ну и с тем, что дальше песня «Back to Yours» прозвучит целиком на Hit FM прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: 12+.
1: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
2: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
3: Как я по всему этому соскучился!
2: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех холодильниках-телевизорах страны. 16+.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Это Ava Max на Hit FM и Spot a Fake. Вот следующая инфа точно не фейковая, реальная, правдивая, это точно. Слушайте завтра утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Hit FM и участвуйте в игре IQ Battle. Проверьте свои знания о путешествиях по России и выиграйте денежный приз. Подробности на hitfm.ru и пусть вам повезет. Hit FM.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Начало 10-го в Москве. Всем привет и отличного понедельника. Как вы знаете, по понедельникам в нашем специальном хит-параде лучшее из нового за неделю. Главные мировые новинки вашему вниманию. Приготовьтесь, друзья, концентрация свежей, классной новой музыки будет повышена в следующие 60

60 минут. Возможно, это будущие суперхиты. Начнем мы сегодня с работы Don't Go Breaking My Heart. Это Джоэл Кори и Ханна Болейн. Чарт спешл.

Всем еще раз привет! Это большой релиз и наш специальный хит-парад. Сегодня мы с вами слушаем лучшие и самые яркие мировые новинки. Кто знает, может быть, пройдет какое-то количество времени. Может быть, неделя, может быть, пара недель или месяц. И эти песни будут звучать повсюду, из каждого окна, из каждого угла. Очередной очень крутой свежак впереди. Уверен, вы оцените, высоко оцените, поставите высокую оценку. Да, если по 10-бальной шкале, то 10, естественно. Называется работа Emerald Eyes. Это Алекс Ворон. Чарт спешл.

0: Погода на Хит FM.
1: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас ясно, плюс 20, по ощущениям плюс 19. Ветер северный слабый, дует со скоростью 1 метр в секунду. Влажность при этом 66%. Смотрим, что ночью, будущей ночью плюс 14, завтра днем плюс 25 и небольшие дожди.

Совершать добрые поступки важно, ведь таким образом мы делаем этот мир чуточку лучше. Правда, не у каждого из нас это получается. Почему так происходит, выяснили британские ученые, которые провели эксперимент среди детей в возрасте от 3 до 10 лет. Участникам предлагали решить, готовы ли они поделиться конфетами со сверстниками. Одних детей просили ответить почти сразу, а другим давали больше времени на размышления. Также детей проверяли, готовы ли они соврать ради собственной выгоды. Оказалось, что большинство малышей в возрасте от 3 до 4 лет чаще выбирают честность и добрые поступки. Однако, чем старше мы становимся,

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Обо всем полезном и интересном на радио Hit FM.
2: Hit News. Больше новостей на hitfm.ru.

Полное погружение в музыку в большом релизе на Hit FM. Ну, в нашем случае погружение в самую новую музыку в рамках специального хит-парада Chart Special. Дальше очень интересные, очень яркие во всех отношениях коллабы. Даже сложно было себе представить, что их взаимодействие возможно и допустимо. Но вот как-то они пересеклись, встретились и решили песню записать. Совместная называется «Мисс Кали» или «Халилуя», «Маранди» и, внимание, «Иманбек». Как вам? По-моему, круто.

0: место.
1: Югель, Moving to the Sun.
0: Первое место.
1: Tempo City, Self-Aware. Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
4: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
7: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: 12+.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф возвращается».
4: Как я по всему этому соскучился!
3: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Hit FM.
1: Это большой релиз на Hit FM. Только что в нашей компании были Temper City, трек Self Aware. С удовольствием еще раз его послушали. Уже вторую неделю подряд находится эта работа на вершине главного хитового чарта. Посмотрим, что будет дальше. Вы, главное, не расслабляйтесь и также активно поддерживайте эту песню. Голосуйте за нее на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Возможно, останется там, наверху, и на третьей неделе в том числе. Так, у нас специальный хит-парад. Осталось время еще на один свежий трек. Напомню, сегодня мы представляем лучшие мировые новинки, которые вышли вот за последние 7 дней. Очередной классный трек мы для вас нашли, приготовили, вот и зарядили уже для вас его. Поэтому осталось только на кнопочку нажать и включить его. Называется «Feel it in your body». Это «Grand Error» и «Сикатой». Поэтому слушаем, оцениваем, ставим оценочки, лайки и так далее. На этом все, друзья. Спасибо, что были вместе с нами. Прощаемся до завтра.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 3 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Множество родителей по всему миру старательно пытаются избавить своих детей от такого явления, как скука. Однако, как совсем недавно выяснили ученые из Америки, скука может быть полезной, потому что является двигателем для решения новых задач и постановки целей. Дети, которых постоянно чем-то развлекают и не дают скучать, часто не способны самостоятельно

0: справиться со скукой во взрослом возрасте. И в меньшей степени развивает в итоге творческие способности и умение открывать что-то новое. Получается, всего необходимо в меру, в том числе развлечений. Иногда стоит и поскучать. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: животные.
1: Объятия полезны для здоровья, это знают не только люди, но и животные. Американские ученые в течение года наблюдали за поведением шимпанзе и бонобо в заповедниках Конго и Замбии. И в итоге они пришли к выводу, что шимпанзе и обезьяны обнимаются, целуются и похлопывают друг друга для того, чтобы спокойнее прожить напряженные ситуации. Например, после ссоры или во время назревающего конфликта. Исследователи отметили, что похожие механизмы работают и у людей. Объятия помогают нам уменьшить тревожность и укрепить доверие. Помимо этого эксперты предполагают, что привычка успокаивать друг друга прикосновениями возникла более 6 миллионов лет назад. Еще до

0: ты. И если эта гипотеза верна, то объятия – это одна из самых древних форм общения, которая помогает поддерживать мир в отношениях и сегодня. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: соцсети. Множество писем и сообщений с признаниями в любви, благодарностями или извинениями так и не были отправлены адресатам по ряду причин. И исправить это решили создатели одного онлайн-проекта, содержащего коллекцию таких сообщений. Платформа представляет собой архив неотправленных писем, которыми делятся люди, пожелавшие остаться анонимными. Пользователи могут как высказаться без риска осуждения, так и просто морально подготовиться к реальному разговору с тем человеком, которому передумали что-то писать. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: от летних каникул не так уж и просто перестроиться на учебный лад. Резкая смена расслабленного летнего распорядка на жесткий график – это серьезный стресс для детского организма. Ведь любое изменение привычного уклада требует перестройки адаптивных программ. И для того, чтобы помочь ребенку психологически привыкнуть к новому распорядку, понадобится не менее 2 недель. Для начала эксперты рекомендуют настроить режим сна. Во-вторых, не устраивайте ребенку допрос после школы, спрашивая, что задали, ведь этот вопрос повышает кортизол. Лучше спросите, что было смешного или интересного в школе. Это повышает окситоцин. Помимо этого, медики не рекомендуют сажать детей за уроки сразу после школы. Это приводит к переутомлению. Лучше прогуляться после занятия, а затем уже уроки. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: эфи главного хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Второе место.
2: Хьюгель, Moving to the Sun.
1: Первое место.
2: Tempo City, Self Aware.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых

0: мода. Идея стать незаметным для камер видеонаблюдения уже много лет не дает покоя изобретателям. И одному дизайнеру из Германии, кажется, это удалось. Правда, с оговоркой. Мужчина придумал узор для рубашки, который позволяет оставаться неузнанным для систем распознавания. При этом человек в такой одежде виден в кадре без каких-либо изменений общей картинки. По иронии судьбы, такой рисунок для рубашки дизайнер придумал не сам, а с помощью нейросети, с которой они получили принт, сбивающий с толка алгоритмы. И искусственный интеллект справился с заданием на все 100. Правда, поступит ли подобная одежда в продажу, пока загадка. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

радио Хит ФМ. Обнови гардероб, угостись сладким, устрой себе праздник. Везде хит, везде хит. Каждый будний день на радио Хит ФМ. День подарков. Подробности на hitfm.ru.